0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня воскресенье, 24 мая. На Чукотке определили получателей стипендии губернатора. Как сообщил Владислав Кузнецов, имена 8 студентов определили по итогам конкурсного отбора. 6 человек учатся на специальностях электроэнергетика и электротехника, и информатика и вычислительная техника. Это студенты Чукотского филиала Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. Еще 2 получают образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Их направления – бизнес-информатика и экономическая безопасность. В селе Товайвам появится современный арендный дом. О планах застройки объявили во время мониторинга дворовых территорий в городском округе Анадырь. Он прошел в рамках губернаторского контроля, пишет информагентство «Чукотка». Комиссия осмотрела расселенный дом номер 23 на Колхозной. Это деревянное здание признали аварийным, жильцы получили новые квартиры. В мае начнется снос дома, площадку готовят к передаче застройщику. В новом 5-этажном здании предусмотрено 40 арендных квартир. Жилье предназначено для учителей, врачей, многодетных семей и ветеранов СВО. Арендная плата для них будет заметно ниже рыночной. МЧС завершила поисковые работы в Старобельске. В ведомстве сообщили, что всего пострадали 63 человека, из них 21 погибли. Напомню, в ночь на 22 мая украинская армия атаковала учебный корпус и общежитие колледжа города в Луганской Народной Республике. В результате удара здание общежития обрушилось с 5 по 2 этаж. В это время там находились 86 подростков от 14 до 18 лет и один сотрудник колледжа. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура. Михаил Мишустин поручил проработать переселение жителей Дагестана. Как пишет ТАСС, новая программа касается тех, чьи дома находятся в зоне оползня. Минстрою, Минфину и Минэкономразвития совместно с властями республики поручено до 15 июля проработать включение этих мер в государственную жилищную программу. Кроме того, правительство рассмотрит возможность организовать летний отдых для детей и семей, которые пострадали от последствий паводков. И в завершении выпуска: бронирование летних туров в страны Азии выросли почти на 80% по сравнению с прошлым годом. По данным Ассоциации туроператоров России, в число самых востребованных направлений вошли Вьетнам, Китай, Таиланд, Индонезия и Малайзия. Лидером стал Вьетнам, на него приходится почти половина продаж азиатских туров. При этом вице-президент Ассоциации Сергей Ромашкин отметил, что широкий выбор направлений для летнего отдыха остается и внутри страны. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио номер один на Чукотке.

Так же, как и Джонни, летим мы с вами навстречу новому музыкальному часу. С вами ведущий эфир Дмитрий. С этого момента и до самого вечера. Напомню, на календаре 24 мая, воскресенье. День отличный для того, чтобы начать что-то делать. Но если вы уже начали, то отличного вам продолжения.

0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: 24 мая 1983 года. Свердловск. Заседание обкома КПСС.
4: И теперь, товарищи, я бы хотел сказать о представителях, понимаешь, нашей прессы. Где у нас тут главный редактор журнала «Урал»?
2: Я здесь.
4: Вот хочу обратить ваше внимание, что, товарищи, журнал «Урал», но что мы видим, понимаешь, на 13-й странице? Информация о рок-группе «Тхе Бет Лес», понимаешь? Вы что, товарищ главный редактор, хотите сказать, что эта чуждая советскому строю музыка интересует нашу молодежь?
2: Я не доглядел.
4: В следующий раз будьте повнимательнее, понимаешь?
3: Казалось бы, ничего необычного. Выступление как выступление, критика как критика, если бы не одно «но». Выступающим и критикующим 21 мая 1983 года был никто иной, как будущий могильщик советской власти и великий демократ Борис Николаевич Ельцин.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

1997 году певица Анжелика Варум гастролировала с концертами в Швеции, и на одном из них ее увидел знаменитый парфюмер Жак Ковальев. Он буквально влюбился в певицу и сразу предложил руку и сердце, но получил отказ, потому что сердце было уже занято Леонидом Агутиным. Леонид Агутин, именно его мы с вами только что слушали, песня «Ты не знаешь».

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Знаете, что делает человека героем?
2: Джонни Кейдж, тебя избрали для Mortal Kombat.
1: И осознание, что оно было в тебе. Всегда.
3: Отправьте меня назад, прямо сейчас!
4: Правила турнира просты. Наши судьбы решаются не численностью армий, а исходом битв. Один на один.
1: Я не великий воин.
3: Неопытный боец.
2: Это война за судьбу твоего мира.
5: Mortal Kombat 2. Для зрителей старше 18 лет.

0: В свое время про эту группу шутили, что их второй альбом купят лишь те, кто потеряет первый. Но поскольку альбом был всего один, то и жалеть было не о чем. Но справедливости ради надо отметить, что альбом все-таки стал золотым, а в 2000 году иметь золотой альбом – это дорогого стоит. И все благодаря отзвучавшей только что песне на радио «Бурга». Группа «Однажды», песня «Гром».
1: Семья, прошу к столу!
2: Мам, да сейчас доиграю!
3: Ну, мам, я не хочу суп!
4: Милая, давай через полчасика!
1: Так, сели, поели!
5: Приветствую вас на эфирной кухне! У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня приготовим форель в сливочном соусе. Что нам понадобится? 400 граммов форели, 150 граммов шпината, 100 граммов помидорок черри, 2 зубчика чеснока, 200 миллилитров 20% сливок, 1-2 столовых ложки оливкового масла для жарки, соль, перец, мускатный орех по вкусу. Как готовим? Нагреваем сковороду с оливковым маслом, обжариваем филе форели с каждой стороны по 3 минуты до легкой румяности. На той же сковороде обжариваем измельченный чеснок, добавляем половинки черри, шпинат и прогреваем 1-2 минуты до мягкости шпината. Вливаем сливки, солим, перчим и добавляем щепотку мускатного ореха. Убавляем огонь и прогреваем соус 1-2 минуты, чтобы он слегка загустел. Теперь возвращаем форель в сковороду в соус. Готовим вместе 3-4 минуты, чтобы рыба пропиталась и довелась до готовности. Подавайте с молодым картофелем, рисом или легким овощным гарниром. Вот и все, блюдо готово! Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне!
1: Сели, поели!

0: Ульяна Караулова в начале нового часа с песней «Так сильно». Прямо сейчас немного о погоде в Анадыре. 5 градусов тепла показывает в настоящий момент столбик термометра в столице Чукотки. Солнечная, отличная погода.
1: Живое радио Чукотки. Радио Пульс.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: давно.
1: Прямо сейчас рубрика «Вы не спрашивали, но мы все же отвечаем». И да, в Мексике приготовили самую большую порцию гуакамоле весом 6 тонн. Иногда даже соус попадает в книгу рекордов Гиннесса, так же, как и эта песня в эфир нашей радиостанции.

0: знаете ли вы?
1: Граненый советский стакан не так прост. На нем имеется 14 граней, что означает 14 союзных республик. А ободок в верхней части обозначает Россию, которая объединяет эти республики. Создателем этого символа является скульптор Вера Мухина, автор композиции «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.
0: Теперь буду знать.

0: Песня Just Might звучит так, как будто на дворе не 2026, а 1976. Еще молодой Джеймс Браун на сцене играет непонятную музыку, которую потом назовут фанком. Именно в эту музыку буквально влюбится Бруно Марс, полностью ее скопирует и запишет эту песню.
1: Музыка на краю земли.

Численность населения Анадыря достаточно стабильна, но невелика. Около 15 тысяч человек. Это делает Анадырь одним из наименее населенных административных центров во всей России, наряду с Магасом, столицей Ингушетии. В Магасе живет чуть больше народу, чем в Анадыре, в котором можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.

0: давно.
1: А мне вот не дает покоя вопрос. Герой фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», он летел в Ленинград на самолете каким классом? Бизнес или экономом? Говорят, тогда билеты стоили 25 рублей. Похоже на эконом. «Грустный эконом» — так называется отзвучавшая только что песня. Это «Пицца и Наваи» в начале нового часа.
2: Радио «Пурга». Радио «Пурга». Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: На радио Пурга 21 Pilots, композиция Stressed Out. Напомню, на календаре у нас 24 мая. В этот день произошло знаковое событие для мира музыки. В 1830 году была записана песня «Mary Had a Little Lamp». Напомню, что именно ее напевал Томас Эдисон, когда записывал первую в мире пластинку. Так что с днем рождения первого сингла, получается.
1: Радио Пурга.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, путешественники! Представьте себе невероятное зрелище. Перед вами возвышается идеальный снежный конус, уходящий в облака на высоту почти в 5000 метров. Из его жерла поднимается столб белого дыма, напоминая, что перед вами не просто гора, а живой, дышащий исполин.
2: Отправляемся в путь!
1: Сегодня мы отправляемся на восток Камчатки, чтобы увидеть легендарную Ключевскую сопку. Самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. Его возраст около 7 тысяч лет, и это настоящая гордость и визитная карточка Дальнего Востока.
2: Путешествуем всей гурьбой!
1: Сразу скажу, покорение самой вершины – задача исключительно для взрослых и опытных альпинистов. По сложности и опасности этот подъем сравнивают с восхождением на Эверест. Но вот насладиться фантастическими видами у подножья горы можно и в формате активного семейного отдыха, если вашим детям уже исполнилось 14 лет.
2: Еду, куда хочу.
1: Как же добраться до этого чуда природы? После перелета на Камчатку отправляемся на автостанцию. Оттуда раз в сутки ходит рейсовый автобус до таежных поселков Козыревск или Ключи. А дальше начинается настоящее сафари. Пересаживаемся на джипы повышенной проходимости и едем по лесным дорогам и бродам через реки прямо к границам природного парка Ключевской.
2: Путешествие без преград.
1: Главный совет всем, кто мечтает об этих местах – не пытайтесь организовать поход самостоятельно. Суровая природа полуострова не прощает ошибок. Здесь нет сотовой связи, зато есть лавовые поля, непредсказуемая погода и, конечно, медведи. Обязательно выбирайте официальные туры от проверенных компаний.
2: Открываем новый горизонт.
1: Для тех, кто хочет увидеть вулкан без экстремальных нагрузок, идеальным выбором станут трекинг-туры вокруг соседних вулканов Толбачик. Вы прогуляетесь по таинственному мертвому лесу и сделаете потрясающие фотографии Ключевской сопки на фоне марсианских пейзажей.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: Камчатка – это край, от которого сердце начинает биться чаще. Побывав здесь однажды, вы захотите возвращаться снова и снова, чтобы ощутить первозданную мощь этой планеты. Планируйте свои маршруты. Открывайте новые горизонты нашей невероятной страны.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

и олени пасутся под музыку. Радио.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll.
2: На радио Пурга Доминик Файк, композиция Baby Doll. 14:40 показывают часы в студии. Прямо сейчас немного о погоде в Анадыре. 5 градусов тепла показывает столбик термометра в столице Чукотки. Отличная погода и отличный повод выгулять свои солнечные очки.
3: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
4: Чтобы быстро убрать крошки и пыль из-под клавиатуры, используйте клейкую часть стикера закладки. Согните ее пополам, липкой стороной наружу, чтобы получился острый угол. Аккуратно проведите этим импровизированным инструментом между рядами клавиш. С жиром он не справится, но пыль соберет отлично.
3: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

«Усть Белая». В 1930 году в селе был образован колхоз имени первого ревкома Чукотки. С 1930 по 1935 годы Усть Белая была административным центром Анадырского района. Сейчас здесь проживает 888 человек. Еще в советское время оленеводы совхоза вручную вырыли в холме единственный в округе ледник. Это настоящая биоморозилка, которая состоит из 12 комнат. В ней даже летом температура не поднимается выше 12 градусов мороза. В леднике сельчане и по сей день хранят запасы рыбы и мяса без использования электричества. В Усть-Белой можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Подростковым трудотрядом на Чукотке увеличили выплаты во всех районах округа. Продолжается набор в рабочие бригады для школьников от 14 до 18 лет. Как сообщили в правительстве региона, этим летом в них смогут поработать больше 600 человек. Подростки будут помогать в школах и лагерях, наводить порядок, развозить документы и участвовать в подготовке праздников. За работу они получат деньги от кадрового центра, причем в этом году округ увеличил поддержку до 27 тысяч рублей. По словам специалистов, такие отряды дают не только заработок, но и полезный опыт. График щадящий – до 5 часов в день для ребят 14-16 лет и до 7 часов для старших. Подать документы можно в своей школе, там же расскажут все подробности. На Чукотке снова будут спасать одну из самых редких птиц в мире. Ученые будут работать возле Мыны Пыльгина и восстановят проект «Путевка в жизнь». Его задача – помочь кулику-лопатню, в которых в природе осталось всего около 450. Как рассказал заведующий лабораторией Московского государственного технического университета имени Баумана Егор Локтионов, этим летом команда будет искать гнезда, наблюдать за птицами и готовить новых участников. Руководить новичками будет британский специалист Джоди Клеменс.
2: Иностранный специалист является единственным доступным сейчас носителем опыта по выращиванию лопатней в течение предыдущих 10 лет. Соответственно, она будет обучать новых авикультуристов с учетом резерва на будущие годы, в том числе для возможности расширения вот этой программы выращивания птенцов, то есть увеличения числа птенцов. В этом году мы не планируем выращивать именно лопатней, поскольку нет опытной команды. Будет происходить их обучение на родственных, но не угрожаемых видах, это песочник красношейка и чернозобик. В этом году, благодаря президентскому фонду природы, у экспедиции появилась возможность приобрести собственную базу, поскольку ранее мы жили и работали, можно сказать, на птичьих правах. Также для того, чтобы обеспечить долгосрочное проведение вот этих работ, с помощью Чукотопторга и лично директора Соколова Алана Алексеевича отправляется контейнер с новым оборудованием вместо выработавшего свой ресурс.
1: Раньше такая программа уже дала результат. За несколько лет специалисты вырастили и выпустили больше 200 птенцов. Потом проект пришлось поставить на паузу, теперь работу возобновляют. Российская сторона подготовила предложение к мирному плану США по Украине. Об этом сообщил директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, пишет РИА Новости. По его словам, российские эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов после продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве. Напомню, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов продолжать посредничество в переговорах по Украине лишь при наличии реального прогресса. В районе Белого дома в столице США произошла серия выстрелов. Как пишет ТАСС, инцидент случился в Вашингтоне в ночь на воскресенье. Мужчина с пистолетом трижды выстрелил в сторону Белого дома. Секретная служба нейтрализовала злоумышленника. При перестрелке пострадал случайный прохожий. Президент США Дональд Трамп в момент инцидента находился в безопасности. Позже стало известно имя мужчины, который открыл стрельбу. Им оказался 21-летний Насир Бест, у которого ранее выявляли психические проблемы. И в завершении выпуска российские школьники завоевали 8 медалей на Азиатской олимпиаде по физике. Состязание прошло в Пусане в Республике Корея, пишет российская газета. В этом году олимпиада объединила более 200 учащихся из 27 стран, включая Австралию, Индонезию, Китай, Вьетнам. Участники показали свои знания и навыки по предмету в ходе теоретического и практического туров. В общекомандном зачете сборная России вошла в пятерку лучших. Она принесла в копилку нашей страны 4 серебряные и 4 золотые медали. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: конце 80-х в Советском Союзе очень много ансамблей играли драйвовый фанк, совершенно не отдавая себе отчет, что то, что они играют, так называется. Это явление получило название «Советский фанк», и группа «Ленинград» с нереальной дотошностью и бережностью перенесла этот стиль в современный мир в этой песне. На радио «Пурган» группа «Ленинград», песня «Музыка танца».
1: Не спи, а то замерзнешь. Радио «Пурган».

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Актер Кит Харрингтон, то бишь Джон Сноу из сериала «Игра престолов», как-то раз посетовал в интервью на то, что продюсеры запрещают ему на съемках надевать шапку. По их мнению, открытые лица героев намного важнее. А Кит, тем временем, во время съемок в Исландии отчаянно мерз. Хотя есть товарищи, которые делают это добровольно. Это те мужчины, которые уверены, что шапка им не идет. На самом деле все это глупости, парень. Скажем, простая вязаная шапка с отворотом или без него подходит абсолютно всем. Это классика жанра, и она должна у тебя быть. Шапка круглой формы, закрывающая уши, подойдет для зимы, для поздней осени и для ранней весны. Все зависит от толщины. На холода лучше выбирать шапку с отворотом, поскольку двойная складка дополнительно защищает от ветра и холода. Ну а модели с помпоном, которые тоже частенько можно встретить в магазине, вовсе не превращают мужчину в воспитанника детсада. Они отлично подходят для носки вне работы или активного отдыха.
0: Территория мужчин.
1: Есть такое понятие у психологов – скрытая мужская депрессия. Почему скрытая? Да потому что мужчина и под страхом пыток не признается, что с ним происходит что-то не то. Снизилась либидо, замучила апатия и вообще дела не клеятся. А между тем эту хандру можешь диагностировать у себя сам. Взять хотя бы сам факт повышенной раздражительности. Если тебя выводят из себя соседи, водители на дорогах, коллеги на службе, пора задуматься, отчего ты стал так остро реагировать на внешние раздражители. Очень часто такой сплин наступает осенью, и причины этого объяснимы. Световой день короче, а значит уменьшается выработка серотонина, который отвечает за настроение. Зато увеличивается выработка мелатонина, гормона, который постоянно клонит ко сну. Без солнца в организм не поступает и витамин D, а при его дефиците начинают лениться мышцы, ухудшается настроение и нарастает усталость. Так что попробуй начать гулять по утрам, к примеру, добирайся пешком на работу. Главное, чтобы успевал застать солнечный свет.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Знаете, что делает человека героем?
2: Джонни Кейдж, тебя избрали для Mortal Kombat.
1: И осознание, что оно было в тебе всегда.
3: Отправьте меня назад, прямо сейчас!
4: Правила турнира просты. Наши судьбы решаются не численностью армий, а исходом битв. Один на один.
5: Я не великий воин.
3: Неопытный боец.
2: Это война за судьбу твоего мира.
6: Mortal Kombat 2. Для зрителей старше 18 лет.

На волнах Живого Радио, один из главных хитов российского гаражного рока 90-х. И он очень напоминает западный гаражный рок, ориентиром которого является группа Shocking Blue. Поэтому, если вам показалась эта песня знакомой, то вам не показалось. Итак, на радио Пургам, группа «Мечтать», песня «Летчик». 15:40. Время на Чукотке.

Погода, я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, я такая в цвете.

ноябре 2024 года произошло несколько интересных событий. Банан, приклеенный к стене скотчем, был продан на аукционе как предмет искусства, 6 миллионов. Биткоин установил исторический максимум своей стоимости, 80 тысяч. И Лолита Милявская выпустила песню «Ешь, люби и молись», номер один в ноябрьском чарте. Именно ее мы и слушали.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 24 мая 1900 года. Санкт-Петербург.
4: Разговор двух рабочих на берегу Финского залива.
3: Михалыч!
5: Чего, Степаныч?
3: Работать пора!
5: Ой, да ну нафиг!
3: Пора крейсер вон этот на воду спускать! Начальство сказало, сегодня не спустим, шею намылит!
5: Да неохота, Степаныч! И крейсер этот, по совести говоря, некрасивый какой-то, ну нафиг надо!
3: Так, хватит волынить! Собирай бригаду, пошли делом заниматься!
5: Эх, Степаныч, Степаныч, чует мое сердце, зря мы этим делом занимаемся!
6: Вполне возможно, что к словам этим нужно было прислушаться. Ведь кто знает, если бы не был спущен на воду 24 мая 1900 года этот крейсер, история России могла бы пойти по-другому.
4: Крейсер этот назывался «Аврора».
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

А в Австралии посетитель пляжа случайно оказался не где-нибудь, а на модном показе, который на этом пляже по совместительству проходил. Его дефиле запечатлели все возможные камеры. Поначалу Дэвид, так зовут героя, даже не понял, что происходит, а потом, как понял, неловко улыбнулся и извинился перед организаторами. Видео с его проходом моментально разлетелось в интернете. В общем, если вы мужчина, 35-40 лет, любите пляж, знаете, ваше участие в модном показе никогда не равно нулю.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Frontier Legend выйдет в раннем доступе 29 мая. 28 мая в Street Fighter 6 выпустят новый режим про битвы с аватарами. А вот 7 июля будет старт хардкорной RPG Outward 2. Конечно же, в раннем доступе. В студии Борис Медведев, и это «Игровые новости» на Радио Пурга.
2: Киберминутка.
1: Издательства «Сойдиска» и команда «Клайгейм Студиос» анонсировали «Мирт Исланд». Уютное музыкальное приключение с ритм-мини-играми. Выйдет он в этом году, но непонятно, когда именно. Главный герой — утенок по имени Додо. Его актерская карьера провалилась, поэтому персонаж возвращается домой и обнаруживает старый театр в полном запустении. Когда-то именно это место помогло ему найти свое призвание. И прямо сейчас вместе с друзьями детства Виви и Ритой ваш герой решает восстановить театр и вернуть острову творческую жизнь. Для этого нам придется помогать местным жителям, выполнять задания, постепенно собирая новую группу. По мере прохождения придется чинить сцену, искать актеров, учиться справляться с собственными переживаниями после крушения мечты. И, конечно, важной частью геймплея станут ритм-челленджи. Их будет довольно много. Музыкальные мини-игры строят прямо в сюжеты задания. Их сопроводят анимациями и легким саундтреком, который подчеркивает расслабленную атмосферу. Это просто мило и весело для геймеров старше 6 лет или тех, кто просто хочет отдохнуть.
2: Киберминутка.
1: А теперь пора вспомнить о тех, кто держится на плаву уже достаточно долго. А именно, 15 лет недавно исполнилось Террарии. Игра, которая в свое время конкурировала с Майнкрафтом на звание «самой крутой и интересной». И все же потом это утихло, ввиду того, что игры все-таки разные, но тем не менее. Прямо сейчас Третьющий Релоджик имеет на своем счету уже 70 миллионов проданных копий. Да, за 15 лет, но все равно для инди результат просто невероятный. Вместе с тем, идеальная репутация разработчиков. Ведь за все время существования игры постоянно добавлялось что-то новое, и за это не требовали деньги. Да, сейчас такое редкость. Ну а для чего же играть в подобное в 2026-м? Правильно, ради приключения, которое можно встретить вместе с друзьями. Ведь контента в игре на добрые пару сотен часов, а то и больше. Игра для геймеров старше 12 лет. И на этом все. Это были игровые новости на Радио Пурга. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Радиоканал Радио Пурга зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

прослушивая эту песню, вы можете задаться логичным вопросом. Если она называется «Мамба номер 5», то где предыдущие 4? Дело в том, что Лу Бега взял за основу симфонию «Мамба номер 5» композитора Дамаса Переса Прада, а тот, в свою очередь, был настолько плодовитый, что даже перестал давать названия своим симфониям, он просто их нумеровал, и это была 5-я симфония в серии «Мамба». На радио Пурга Лу Бега. Композиция «Mamba No. 5». 16:40. Время на Чукотке.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас, дорогие путешественники. Сегодня вместе далеко пойдем на юг России. Солнечный, ароматный и невероятно живой Пятигорск. Город, где лечебные источники соседствуют с детскими визгами на аттракционах, а горы становятся площадкой для первых семейных приключений.
0: Приземляемся в новом городе.
1: В Пятигорске не просто отдыхают, здесь вдохновляются, особенно если вы приехали с детьми. Это идеальное место, где можно совместить заботу о здоровье, прогулки на свежем воздухе и яркие эмоции для всех. Начните с парка имени Кирова. Это настоящая детская вселенная. Карусели, лабиринты, мягкое мороженое и даже мини-зоопарк, где ребенок может познакомиться с козочками, страусами и енотами. А еще колесо обозрения. Поднимитесь вместе и увидите, как город раскинулся среди гор, словно на открытке.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Для маленьких исследователей – экзотариум и музей насекомых. Здесь можно не только разглядывать бабочек величиной с ладонь или жуков-носорогов, но и взять некоторых на руки. Именно так. Под присмотром смельчаки смогут потрогать тарантула или палочника. Гарантирую, после этого урок биологии дома пройдет совсем по-другому.
0: Перелетим в другое измерение.
1: А теперь вверх, на канатную дорогу, которая мягко и плавно доставит вас на вершину горы Машук. Виды захватывающие. С высоты Пятигорск, как игрушечный городок среди зеленых склонов. И да, не волнуйтесь, кабинки закрыты, удобны, с панорамными окнами. Даже самые маленькие путешественники чувствуют себя в безопасности.
0: Как добраться?
1: Летите до аэропорта Минеральные воды. Оттуда всего 30 минут на такси. Или полчаса на комфортном автобусе, и вы уже в центре Пятигорска. Быстро, удобно, без лишней суеты.
0: Дорога приключений.
1: А знаете, какой бонус? Именно здесь гулял Лермонтов. Можно совместить прогулку с литературной историей. Пусть ребенок потом напишет сочинение, ну или хотя бы расскажет друзьям, где был. И особенно ценно то, что после прогулок вас ждет лечебная минеральная вода прямо из источников. Спокойные аллеи, чистый горный воздух и дети, которые не хотят уезжать. И помните, путешествие начинается не с вокзала, а с решения отправиться в путь вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

минимум слов, минимум снов, минимум голосов. Минимум слов в моей голове, мы все не в себе.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: «Безопасная дорога». Совместная программа «Радио Пурга» и госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
1: Задача госавтоинспекции – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, «Радио Пурга», хотим в этом помочь.
2: Витяю семью. Ачарки, тетю янгарка на атовом с оторе оравец, оторе МТП, так тваргнет к сайвама. Радио Пурга за безопасность дорожного движения.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Безопасная дорога». У микрофона Дмитрий Кувшинчиков. И сегодня мы продолжаем разбираться в правилах оформления дорожно-транспортных происшествий. В прошлом выпуске программы мы уже рассказали о том, что нужно сделать сразу после аварии, куда звонить, что делать, если в ДТП есть пострадавшие, и что делать, если виновник аварии скрылся. В этом выпуске «Безопасной дороги» продолжим тему.
3: Когда можно оформить ДТП самостоятельно?
1: Уже не один год в России действует так называемый «Европротокол», в рамках которого участники происшествия сами заполняют все бумаги для страховых компаний, и вызов ГАИ при ДТП не требуется. Этот вариант наиболее быстрый и относительно простой, однако его применение возможно лишь при выполнении нескольких условий. В аварии никто из людей не пострадал. Автомобилей, которым нанесен ущерб, не больше двух, урона транспортной инфраструктуре при этом не причинено. У обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО. Ущерб, нанесенный каждому из автомобилей, не превышает 100 тысяч рублей. Участники аварии пришли к согласию, кто в ней виноват. В этом случае ущерб может быть до 400 тысяч рублей. Последнее условие необязательное. Оформить ДТП по Европротоколу можно даже при разногласиях сторон, но в этом случае максимальный размер возмещения будет меньше. Сумма возмещения снижается и в том случае, если участники не предоставили в страховую компанию фотографии с места происшествия. Для оформления Европротокола есть определенный порядок действий при ДТП. Водители заполняют в двух экземплярах бланк установленного образца, его выдают страховые компании при покупке ОСАГО с указанием своих данных, номеров автомобилей, а также со схематичным изображением места ДТП. Каждый забирает себе по экземпляру. Оформить ДТП через Европротокол можно и в электронном виде, через приложение «Помощник ОСАГО» или

0: госуслуги авто. Приложения позволяют сфотографировать место ДТП, повреждения автомобилей, внести данные водителей и автомобилей, а затем отправить всю информацию в страховые компании. Однако воспользоваться помощником при попадании в аварию могут только водители, которые зарегистрированы на портале госуслуг. Оттуда система берет часть необходимых данных. После проведения фотосъемки нужно обязательно освободить проезжую часть, если машины мешают движению. Хотя штраф за невыполнение этого действия относительно небольшой – 1000 рублей, это стоит сделать и с точки зрения безопасности, особенно на скоростных магистралях. Как зафиксировать обстоятельства ДТП? Вне зависимости от того, каким образом будет оформлено ДТП, по Европротоколу или с вызовом сотрудников ГАИ, рекомендуется зафиксировать обстоятельства на фото и, по возможности, на видео. Делать это лучше сразу после остановки и оказания помощи пострадавшим. Фото и видеоматериалы помогут при общении со страховой компанией, а возможно и в суде, если дело дойдет до судебных разбирательств с другими участниками ДТП или той же страховой компанией. Что нужно сфотографировать? Общий план места аварии. В кадр должны попасть все автомобили, участвующие в ДТП, дорожная разметка и знаки. Положение транспортного средства с привязкой к опорным объектам, чтобы потом можно было легко идентифицировать место аварии. Это могут быть здания, крупные строения, природные объекты. По 3-5 кадров каждого поврежденного автомобиля. Крупные планы, где видно машины целиком с регистрационным знаком и повреждения с разных ракурсов. Приборную панель каждого автомобиля с показателями пробега. Если доступна видеосъемка, стоит снять один большой ролик, в котором будет круговой обход вокруг места аварии, поврежденные автомобили, их регистрационные знаки и крупные планы повреждений. Напоминаем, что передвигать автомобили до съемки нельзя. При регистрации аварии через приложение фото придется повторить в процессе оформления. Загрузить из галереи ранее сделанные снимки не получится. Когда нужно вызывать сотрудников ГАИ? Сотрудников ГАИ вызывают в следующих случаях. Если оба водителя участника аварии считают, что виноват в случившемся оппонент или что вина обоюдная. Если машины серьезно повреждены, если авария произошла с пострадавшими, если было повреждено имущество третьих лиц – заборы, бордюры, столбы, стены зданий и так далее. Если в ДТП участвовало больше двух транспортных средств. Если у одного из пострадавших есть полис КАСКО. Часто страховые компании выплачивают по нему компенсацию только при наличии справки о ДТП, подписанной сотрудниками госавтоинспекции. В этих ситуациях не остается ничего другого, как вызвать ГАИ по единому номеру 112. Если происшествие не очень серьезное, после звонка в ГАИ участников аварии могут попросить приехать прямо в ближайшее отделение, где аварии регистрируются в группе разбора. В этой ситуации особенно пригодятся максимально подробные фотографии места происшествия со всех сторон и ракурсов. Регистрация ДТП в ГАИ необходима с присутствием всех попавших в аварию. В любом случае, сотрудник госавтоинспекции должен выдать каждому пострадавшему справку по форме номер 154 с угловым штампом и круглой печатью, копию протокола об административном правонарушении или определение об отказе в возбуждении административного дела, а также копию квитанции постановления.
1: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
0: Порядок оформления ДТП при отсутствии второго участника. Бывает, что в аварию попадает лишь один автомобиль, сталкивается со столбом или отбойником, вылетает с дороги. Машина может пострадать, даже попав в глубокую яму, это тоже считается, кстати, дорожно-транспортным происшествием. Здесь важно понимать, что подобные повреждения официально признают ДТП только в том случае, если они были получены во время движения по проезжей части, а не на парковке, стоянке или во время пребывания во дворе. Инцидентами на этих территориях, если автомобиль был припаркован в момент случившегося, занимаются уже участковые полицейские. Алгоритм действий после ДТП с деревом похож на тот, что мы уже описали для обычной аварии. оценить состояние всех пассажиров и свое собственное, не нужно ли вызывать скорую, выставить знак аварийной остановки и включить аварийные сигналы, найти свидетелей и записать их контакты, затем позвонить в ГАИ и, если этого требует полис ОСАГО, в страховую компанию, составить подробный план места происшествия, не забыть сделать много детальных фото. Когда сотрудники ДПС приехали на место ДТП, нужно проверить, чтобы они точно зафиксировали в протоколе название участка дороги, все ее особенности, ширина проезжей части, количество полос, описали прилегающие элементы, кюветы, обочины, тротуары. Также важно, чтобы инспектор указал качество дорожного полотна на участке, где произошло ДТП, и условия видимости на момент составления протокола. Кроме самого протокола, необходимо получить у сотрудника ГАИ постановление об отказе в возбуждении дела об административной ответственности. Бывает, что по каким-то причинам забрать разбитый в ДТП автомобиль с места аварии нельзя. Например, если требуется экспертиза его технического состояния или серьезно пострадавшему водителю понадобилась помощь, из-за чего его увезли в больницу. Тогда машину помещают на специальную стоянку ГАИ. Оттуда ее позднее можно будет получить, предъявив полный перечень документов, подтверждающих собственность или ваше право на совершение этих действий. Ну, например, доверенность от собственника.
2: Когда можно покинуть место ДТП?
0: По правилам дорожного движения, автомобили, попавшие в аварию, нужно убрать с дороги, если они перекрывают проезжую часть и мешают движению других машин. Для этого, как минимум, нужно съехать на обочину. Перед тем, как это сделать, необходимо все тщательно сфотографировать и снять видео с обходом вокруг места ДТП. Если же дорога позволяет другим машинам объезжать участников аварии, лучше ничего не трогать и оставить все как есть до приезда инспекторов госавтоинспекции. Также можно отъехать с места ДТП, когда все участники согласились с обстоятельствами происшествия и готовы оформить Европротокол. Еще одна причина, по которой водитель может покинуть место аварии – он повез пострадавшего в больницу. Так делать можно, если ДТП произошло на пустынной трассе, а состояние пострадавшего не позволяет ждать скорую. При этом водитель после доставки человека в медицинское учреждение должен вернуться на место аварии и ждать ГАИ.
2: Чем грозит оставление места ДТП?
0: Согласно части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях, за оставление места аварии грозит лишение водительских прав на срок от года до полутора лет, либо административный арест на срок до 15 суток. Если в аварии пострадали люди и водитель скрылся с места аварии, согласно статье 264 Уголовного кодекса, ему грозит наказание в виде лишения свободы. Срок зависит от степени тяжести причиненного вреда жизни и здоровью.
1: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
0: А на сегодня это все. В следующем выпуске программы «Безопасная дорога» поговорим о том, что делать, если у виновника ДТП есть зеленая или синяя карта. Расскажем, как возместить ущерб после аварии и что делать с пострадавшим авто. Ну а в заключении программы напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
1: Безопасная дорога. Совместная программа «Радио Пурга» и Госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной. И золото добывается весело.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, у микрофона Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Сегодня в меню быстрые ленивые маффины. Время возиться с тестом есть не всегда, поэтому делюсь с вами рецептами на все случаи жизни. Что нам понадобится для маффинов? Лаваш или тортилья, 2 яйца, 100 граммов сыра, можно взять твердый или, например, моцареллу, несколько помидорок черри, 200 мл молока, оливковое масло, зелень, соль и перец по вкусу. Ингредиенты готовы, приступим! Возьмем форму для выпечки. Это может быть одна цельная для порционных кексов или отдельные небольшие формочки. Слегка смажем их оливковым маслом. Из лаваша вырезаем круглые заготовки, которые поместятся в наши формы, образуя корзиночку. В каждую выкладываем натертый сыр и разрезанный пополам черри. Яйца взбиваем с молоком, добавляем нарубленную зелень, солим и перчим. Заливаем этой смесью каждую корзиночку. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 190 градусов 15-20 минут. Подаем горячими. Берите этот рецепт за основу и экспериментируйте. Добавьте в корзиночку брокколи или цветную капусту, например, а в следующий раз бекон или куриное филе. В любой вариации будет вкусно. Ешьте сами и угощайте родных. Приятного аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

0: И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

войну и вернулся домой в ордена. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет. Нам бабушка оладушек, будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и вены кровь моя.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о наиболее заметных событиях уходящей недели на Чукотке. Власти региона утвердили план семейной и демографической политики до 2036 года. Как сообщил губернатор Владислав Кузнецов, в перечень вошли и те меры, которые уже есть в округе, и новые решения. В основу плана легли в том числе предложения жителей округа. На Чукотке прошла церемония награждения участников СВО. Ордена и медали получили военнослужащий Иван Дашин, а также посмертно Артур Сторож, Павел Тымнерасков, Дмитрий Анос, Владимир Бенедицкий, Роман Утенкео и Виктор Тымкино. Знаки отличия передали семьям павших героев. Региональный департамент гражданской защиты и противопожарной службы возглавил Станислав Лунин. На посту руководителя Лунин сменил Анатолия Панова, который возглавлял структуру с момента ее основания. Новый шеф окружной службы спасения, юрист по образованию, более 20 лет он отдал службе в органах внутренних дел Москвы и Подмосковья, отмечен государственными наградами. Летом в округе будут работать 40 лагерей для детей. Они предназначены для 4000 чукотских ребят. Еще 400 школьников из льготных семей отправят на отдых в другие регионы. Для каждой такой группы уже составили график рейсов «Чукот-Авиа». На Чукотке сформировали программу капитального ремонта многоквартирных домов на этот год. Работы запланированы в 30 зданиях во всех муниципалитетах округа. Больше всего объектов отремонтируют в Анадыре, где обновят 13 домов. В Певеке появится новый пищевой комбинат. Новое предприятие даст городу пастеризованное молоко, кефир, творог и сметану, сыр адыгейский, копченые деликатесы и тушенку. Откроется и рыбная переработка, дополнят список кондитерские изделия и свежая выпечка. Подростковым трудотрядам на Чукотке увеличили выплаты до 27 тысяч рублей. Во всех районах округа продолжается набор в рабочие бригады для школьников от 14 до 18 лет. Этим летом в них смогут поработать больше 600 человек. Подать документы можно в своей школе. Анадырскую ТЭЦ остановят для подготовки к зиме. Завтра станция переходит на летний режим и будет выведена в резерв. До осени тепловую и электрическую нагрузку переведут на Анадырскую газомоторную ТЭЦ. Там уже завершены основные работы по техобслуживанию и ремонту. В Угольных Копьях открыли храм святого князя Владимира. Сразу после этого там прошла первая служба. Здание, которое вмещает в себя до 150 человек, построили за 3 года. Храм поставили на бетонные сваи, а крышу украсили 3 золотыми куполами. В Аегах продолжается подготовка к летнему сельскохозяйственному сезону. Сельчане планируют начать посадку картофеля 1 июля. Для этого отвели 42 сотки, еще 12 соток займут морковь, свекла, огурцы и помидоры. Чукотский боксер Даниил Сигаев завоевал место в национальной сборной. Таков итог его выступления на первенстве страны, где за медали боролись более 500 сильнейших атлетов со всей страны. Достойно представили округ и другие наши боксеры Валентина Тигрет и Даниил Михайлов. И в завершении выпуска. Чукотопторг начал выпускать лимонад. В Анадыре компания построила новый цех безалкогольных напитков. Там и производят новую продукцию. Лимонад, буратино, тархун и дюшес. И также крем-сода в бутылках по 1,5 литра. Сейчас их можно купить в торговом центре «Новомаринский». На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Книга рекордов Гиннесса сегодня – это символ самых невероятных достижений. Но мало кто задумывается, а с чего же вообще все это началось? История берет свое начало в 1951 году в Ирландии, когда сэр Хью Бивер, управляющий пивоварней Гиннесс, поспорил с друзьями. А спор касался самой быстрой дичи в Европе. Один говорил, что это ржанка, а другой настаивал на том, что это золотистая куропатка. Так и родилась идея, а почему бы не создать справочник, где можно было бы с легкостью найти ответы на вот такие подобные вопросы о самом-самом в мире. И уже в 1955 году появилась первая книга рекордов Гиннесса. Неожиданно книга стала хитом. Уже в первый год ее раскупили в огромных тиражах. Она буквально превратилась в международный феномен. Начала ежегодно обновляться, и на сегодня она выходит на десятках языков и с миллионами экземпляров по всему миру.
0: Территория фактов.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

да вратиться кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Когда-то единственной альтернативой туши для ресниц было их окрашивание в салоне. Но пигмент, увы, вымывался за пару недель. Затем нам предложили наращивание искусственных ресничек, и тысячи девушек стали походить на Мальвину из сказки. Кто-то, впрочем, остался верен естественности и честно просил у мастера приклеить ресницы почти натуральной длины, только погуще. Ну а в наши дни активно набирает популярность ламинирование ресниц. И если вы до сих пор не знакомы с этой процедурой, самое время это исправить. Итак, как все происходит? Сначала веко тщательно обезжиривают, затем верхние ресницы накручивают на специальные бигуди, после этого на них наносят состав, который придает волоскам желаемый изгиб. Затем мастер использует второй состав, который понадобится для объема и фиксации, ну и, наконец, финальное покрытие с кератином, который питает ресницы и препятствует вымыванию краски. Отныне вы даже по утрам будете красавицей безо всякой туши, а эффект сохраняется примерно на полтора месяца. Косметологи давно нам объяснили, что правильное очищение – залог красоты кожи лица. И мы привыкли удалять макияж с помощью воды и очищающего геля, или же используем специальное молочко. Но вот про тоник для лица вспоминают не все. А между тем, это довольно важный финальный штрих. Даже если какие-то загрязнения еще остались, тоник позволит устранить их начисто, а заодно и успокоит кожу. Кстати, имейте в виду, что вместо тоника можно использовать и минеральную воду. Так вы побалуете кожу микроэлементами и подготовите к последующему уходу. Можно попробовать всем знакомую воду Ессентуки. Результат будет виден сразу. А если ваша кожа после очищения сохнет, удаляйте макияж растительным маслом. Подойдет любое, вплоть до оливкового. После этого останется лишь умыться водой и освежить лицо тем же тоником. Территория женщин.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: А знаете ли вы? На данный момент в мире насчитывают около 500 тысяч двугорбых верблюдов, и 300 тысяч из них обитают в Монголии. В качестве пропаганды защиты этой разновидности в центральной части страны ежегодно с 1997 года проводится фестиваль «Тысячи верблюдов». Самое необычное состязание на празднике – это игра в поло. Животных специально отбирают для этой игры и обучают резким поворотам и галопу.
1: Теперь буду знать.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

Недалеко от села Хатырка, в устье реки, стоит большой камень, на котором каждое лето собирается птичий базар. По легенде, чукчи долгое время поклонялись этой скале, приносили к ее подножию оленей в качестве жертвоприношения. Говорят, если посмотреть в Евражичью нору, то и сейчас в ней можно увидеть рога оленя. В Хатырке можно слушать радио «Бурга» на частоте 104,7 FM.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках,

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Стирка пуховика в домашних условиях – это просто, если знать 6 ключевых шагов. Первое. Застегните абсолютно все молнии и замки. Второе. Выверните изделие наизнанку. Третье. И очень важно. Положите в барабан несколько теннисных мячиков или специальных шариков для стирки. Они не дадут наполнителю скомкаться. Четвертое. Добавьте одно большое махровое полотенце. Оно впитает избыточную влагу. Пятое. Используйте только жидкий гель. Кондиционеры категорически запрещены, иначе пух слипнется. Стирайте на деликатном режиме, не выше 30 градусов, с отжимом не более 800 оборотов, и ваш пуховик будет как новый.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Пули летят!

а повар придумал ужин. Немного крупы перловой, немного коры дубовой, немного дорожной пыли, немного болотной тины.

0: Московской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

Мы были в каждой ложе нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Ты никогда не ловил себя на зависти к тем, кто передвигается по городу на маленьких юрких машинках, которые всюду найдут место для парковки? Да и в обход густой пробки им порой протиснуться проще. Mercedes Smart, к примеру, эталонный вариант. И, как выяснилось, мировой бренд решил поддержать тенденцию уменьшения размеров авто. На салоне в Шанхае Mercedes представил компактный седан премиум-класса. Длина концепта 4570 мм, ширина 1870, высота 1462 мм. Кузов напоминает вариант купе, в арках умещаются 20-дюймовые колеса, а стекла фар покрыты специальной ультрафиолетовой краской. Под влиянием освещения она может менять цвет. Ожидается, что компактный седан Mercedes-Benz A-класса будет представлен в 2018 году. Но пока самой компактной четырехдверкой бренда остается Mercedes CLA Coupe.
0: Территория мужчин.
1: Как известно, перед тренировкой в спортзале принимать пищу нужно, по крайней мере, за час. Уменьшать этот интервал себе дороже выйдет. Иначе в процессе занятий не испытаешь ничего, кроме лени и тяжести в животе. Физическая активность отвлекает организм от процесса пищеварения, так что объемную порцию супа или салата лучше съедать минимум за 2 часа до занятия, чтобы она успела перевариться. А если очень голоден, то выпей за полчаса стакан белкового коктейля или молока. И еще, если цель похудеть, то за полчаса можно также выпить стакан крепкого кофе или зеленого чая. Имея в виду, разрешен сахарозаменитель, но никак не сливки. Эти напитки помогут освободить жир из клеток, чтобы тело могло воспользоваться им как топливом. И тогда во время тренировки ты сожжешь больше жира и меньше аминокислот из мышц. И еще бонус. Усталость наступит гораздо позже, а голова будет лучше соображать.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте себе заснеженные вершины Хибин, где снег лежит до самого мая, а воздух звенит от чистоты. Добро пожаловать в Кировск, город за полярным кругом, где зима превращается в праздник, а лето дарит удивительное открытие.
0: Отправляемся в путь.
1: Семьям с детьми понравится курорт Большой Гудьявар с пологими трассами и снежная деревня, самая большая в России, где каждый сезон вырастают новые ледяные замки. А в саамской деревне Саамсыйт можно покататься на оленьих упряжках и погладить пушистых самоедских лаек.
0: Перелетим в другое измерение.
1: Но главный зимний секрет Кировска – подземный гейзер. Два обычных крана с артезианской водой к февралю обрастают голубыми ледяными куполами высотой в несколько метров. Внутри продолжает шуметь вода, а снаружи получается готовая декорация для сказочных фотографий.
0: Следующая локация.
1: Хотите тепла среди морозов? Загляните в полярно-альпийский ботанический сад. Единственный в мире за полярным кругом. В его оранжереях круглый год цветут орхидеи и лимоны, а летом по экотропам можно пройти от северной тайги до арктической тундры. Рядом находится бесплатный музей «Апатит» с коллекцией редких минералов и интерактивными экспозициями, посвященными освоению Заполярья.
0: Путешествия без преград.
1: И не пропустите Химиногорский монастырь, самую северную женскую обитель в мире. Его голубую башенку видно издалека, а атмосфера наполнена тишиной и живой историей.
0: Смотрим на карту.
1: Как добраться? Прямой рейс из Москвы занимает около 2,5 часов. Лучшее время для поездки? С декабря по март для зимних развлечений и катания на тюбингах. С июля по август для походов и ботанических прогулок. Жилье и подъемники лучше бронировать заранее. В сезон места быстро раскупают. И помните, открывайте мир вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! Екатерина Трегуб у микрофона, в эфире программа «Сели, поели». Открывайте свои холодильники, включайте плиту, будем куховарить. А нет, сегодня даже плита нам не понадобится. Мы приготовим вкусный и быстрый торт без замеса теста и без выпечки. Как вам такое? Записывайте, что нам понадобится. 500 граммов шоколадных пряников, столько же жирной сметаны, 100 граммов сахарной пудры, 2 банана и 1 столовая ложка лимона. Вот и все, представляете? Пряники нарезаем на 3 части, выпуклую верхушку обязательно срезаем. Измельчаем все верхушки до состояния крошки. Сметану с сахарной пудрой взбиваем миксером до консистенции крема. Бананы нарезаем тонкими дольками, сбрызгиваем лимонным соком. В форму для выпечки выкладываем часть нарезанных пряников, пустоты заполняем крошкой. Корж из пряников смазываем сметанным кремом, на него кладем кусочки бананов, и этот слой требуется заполнить пряничной крошкой, аналогично покрываем его кремом и банановыми дольками. Бортики и верхушку торта смазываем остатками сметанного крема. Отправляем торт в холодильник на 8 часов для пропитки и стабилизации. Вместо бананов для данного торта можно использовать другую начинку, например, изюм, орехи или яблоки. Декорировать торт можно шоколадной или кокосовой стружкой. Вот такой быстрый и простой десерт, с которым справятся даже дети. И с приготовлением, и, конечно же, с поеданием. Приятного аппетита и до новых встреч в эфире!
0: Сели, поели!

Пойдем-ка покурим-ка? Нет, давай-ка потанцуем-ка! Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью.

0: Вечно.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Как вы думаете, как называется самая первая в мире книга? История книг, конечно же, настолько древняя, что дать однозначный ответ на этот вопрос, какая книга была первой, очень-очень непросто. Все зависит от того, что считать книгой. Если говорить о первых литературных памятниках, то одним из древнейших известных является «Поучение Шурупака», датируемый 2600 годом до нашей эры. Это клинописный текст, записанный на глиняных табличках в Шумере, содержащий советы царя Шурупака своему сыну. Однако такие таблички еще нельзя назвать книгами, но в современном смысле, так как это всего лишь разрозненные записи, а не связанные воедино текст. В древности книги представляли собой глиняные таблички, папирусные свитки или пергаментные кодексы. Одним из древнейших произведений также является эпос о Гильгамеше, записанный на глиняных табличках около 2100 года до нашей эры в Месопотамии.

0: А знаете ли вы?
1: Главной причиной того, что верблюды могут длительные периоды обходиться без воды, является строение их эритроцитов. Они имеют овальную форму и после обезвоживания сохраняют возможность течь, в то время как эритроциты человека сталкиваются друг с другом.
0: Теперь буду знать.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурга. Радио Бурга.

души. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой, хоть толпой.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Если вам нужно быстро привести в порядок тюль, а времени на глажку совсем нет, воспользуйтесь этим простым способом, который вернет тканям вторую жизнь. Сначала замочите тюль в растворе. Смешайте большое количество поваренной соли с чистой водой. После этого постирайте занавески, как обычно. Как только они станут чистыми, не отжимая, сразу повесьте их на место. Теперь последний штрих. Налейте в пульверизатор полстакана воды и добавьте колпачок вашего любимого кондиционера для белья. Обильно сбрызните влажное полотно этим спреем. Вы увидите, как под собственным весом и действием кондиционера все заломы и складки начнут разглаживаться прямо на глазах.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Сможешь ли ты без интернета ответить на вопрос, что такое свитшот? Некоторые уверены, что это новое название старой доброй олимпийки. Другие считают, что речь идет о толстовке с начесом. Словом, пора несколько освежить запас модных терминов. В 50-х годах прошлого века американец Бенджамин Рассел впервые стал выпускать просторные рубашки без пуговиц для занятий спортом. Задача ее не прилипать к потному телу во время нагрузок. Вскоре свитшоты можно было увидеть на фотокарточках американских баскетболистов и футболистов. Звездный час свитшота настал тогда, когда костюмер фильма «Рокки» решил надеть его на Сильвестра Сталлоне. Сегодня спортивные рубашки перекочевали в гардеробы людей, далеких от олимпийских рекордов. Если свитшот вывернуть наизнанку, на ткани можно заметить бороздки или рифление, а зимние варианты чаще всего делают с легким начесом. В любом случае, материал этот крайне приятен телу, носить свитшорт можно практически с любой одеждой, кроме классической. Словом, если в гардеробе есть хотя бы одни джинсы, к ним непременно стоит приобрести эту удобную кофту.
0: Территория мужчин.
1: Ох уж эти понедельники. Вечно они не дают покоя. Прямо посреди выходных тебя будут и говорят: давай-ка, дружище, вставай, иди на работу. А потом, как по накатанной, исправно ходи туда-сюда следующие 4 дня и изображай перед шефом бодрость духа. Если по утрам входишь в рабочую колею со скрипом, попробуй заменить привычный кофе чаем с имбирем. Один запах этого корня снимет усталость, поднимет настроение и тонизирует. Кстати, научно доказано, имбирь еще и стимулирует мозговые клетки, что очень важно для тех, кто занимается интеллектуальным трудом. А еще возьми за правило чаще улыбаться. Бывают такие ситуации, когда клиенты или коллеги реально ставят в тупик либо каким-нибудь невыполнимым требованием, либо тем, что застали врасплох. Так вот, просто улыбнись в этот момент. Все мы люди, и нам иногда нужны 2 минуты на раздумье или переосмысление подхода к задаче. Сильно облегчишь себе жизнь.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

песок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья.

себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

śmiałce, stopnie wysoko, время сожмется, стоят часов, взгляды с подлобья.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте, теплый бриз, изумрудные воды Черного моря и горы, обнимающие бухту. Добро пожаловать в Геленджик, курорт, где история встречается с приключениями.
0: Погружаемся в историю.
1: Название города хранит загадку. По-адыгейски это маленькое пастбище, а по-турецки Геленджик – невесточка. Именно поэтому символ набережной скульптура «Белая невеста». А в окрестностях среди вековых лесов спрятаны древние дольмены – каменные гробницы возрастом 5000 лет. Хотя ученые об этом спорят до сих пор. Главная гордость – самая длинная в России набережная. Вечером здесь зажигаются огни, играет живая музыка, а воздух наполняется ароматом хвои и моря. Прогулка с коляской комфортна. Покрытие ровное, вдоль пути стоят удобные скамейки, кафе и детские площадки.
0: Время семейных эмоций.
1: Семьям понравится сафари-парк на склоне хребта Маркотх. Здесь живут реабилитированные животные – слониха Чани и тигрица Маша. А рядом аквапарк – Золотая бухта. С пиратским кораблем и детским городком. Хотите панорам? Поднимайтесь на канатной дороге к комплексу «Олимп». За 15 минут вы окажетесь на высоте 420 метров. На вершине – контактный зоопарк, экзотариум и колесо обозрения. Вечером здесь происходят световые шоу, а с высоты открывается вид на всю бухту. Билеты лучше брать онлайн, так вы избежите очередей в кассы.
0: Еду, куда хочу.
1: Любителям природ советую скалу Парус у села Просковеевка. Монолит стоит прямо в воде, напоминая натянутый парус. А для пеших прогулок идеален теренкур по хребту Маркотх. Тропа несложная, а виды захватывают дух. Местный воздух – природная ингаляция. Взрослым советую рестораны на набережной. Здесь подают свежую барабульку и ставриду. Лучшее время для поездки – сентябрь. Жара спадает, туристов меньше, а море остается теплым.
0: Готовимся к полету.
1: Как добраться? В Геленджике нет железной дороги, но есть свой аэропорт. Летом летают прямые рейсы из крупных городов. В межсезонье только из Москвы. От аэропорта до центра 15 минут на такси. Так как аэропорт работает сезонно, чаще летают в Анапу или Краснодар. А оттуда автобус или такси за час-полтора. Главный совет. Выбирайте пляжи у краев бухты, например, на Толстом мысе. Вода чище, людей меньше. Не забудьте аквашузы. Галька требует прочной подошвы. По городу удобно перемещаться на электросамокатах или маршрутках. А жилье бронируйте заранее. В бархатный сезон спрос растет.
0: Напоследок.
1: И помните, путешествие начинается не с вокзала, а с решения отправиться в путь вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Минутка здоровья.
1: Физиологи подсчитали оптимальное для долголетия время сна. Американские ученые пришли к выводу, что недосып и избыток сна в равной степени вредят организму, ускоряя старение практически всех его систем, от мозга до легких и иммунитета. В рамках исследования специалисты использовали так называемые часы старения – машинное обучение на основе биологических данных – белков, метаболитов, структурных изображений – для оценки того, насколько быстрее или медленнее хронологического возраста стареет конкретный орган. В отличие от большинства часов, которые измеряют старение всего тела, группа разработала часы для 17 систем органов, всего 23 различных модели, иногда по несколько на орган, например, для печени на основе белков, метаболитов и изображений. Данные были взяты из британского биобанка, включающего 500 000 участников. Анализ связи между сообщаемой продолжительностью сна и биологическим возрастом по каждым часам выявил отчетливую U-образную зависимость. Наименьшее старение наблюдалось у людей, которые спали в диапазоне от 6,5 до 8 часов в сутки. Как слишком короткий сон, менее 6 часов, так и слишком длинный, более 8 часов, были ассоциированы с ускоренным старением. Короткий сон оказался значимо связан с депрессивными эпизодами и тревожными расстройствами, а также с ожирением, диабетом второго типа, гипертонией, ишемической болезнью сердца и аритмиями. И короткий, и долгий сон были связаны с хронической обструктивной болезнью легких, ХОБЛ, астмой и группой пищеварительных расстройств, гастрит, рефлюксная болезнь. На примере депрессии у пожилых ученые попытались разобраться в причинно-следственных связях. Хотя исследование не может окончательно утверждать, что именно продолжительность сна вызывает депрессию или наоборот, медиационный анализ дал важный намек. Короткий сон может действовать на депрессию напрямую, тогда как влияние долгого сна опосредовано через часы старения мозга и жировой ткани. Исследователи подчеркнули, что результаты не доказывают причинно-следственной связи, но показывают, что продолжительность сна – маркер общего здоровья тела. Это открывает возможности для персонализированной коррекции образа жизни.
0: Минутка здоровья.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск – до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата – от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурга. Радио Бурга.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мам, а мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете по лесу, но вместо деревьев вокруг вас каменные столбы, уходящие в небо. Они не растут, они стоят и молчат. И все же дышат историей миллионов лет. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про места, где лес состоит не из листвы, а из камня. Речь о реальных природных феноменах, каменных лесах или лесах из скал, которые есть в Китае, США, Франции и даже на Мадагаскаре. Это не скульптуры, это результат миллионов лет эрозии, когда ветер, дождь и время вытащили из горных пород формы, похожие на стволы, ветви и даже кроны. Самый знаменитый – это Шилинь, провинция Юньнань в Китае. Там 270 миллионов лет назад было море, потом поднятие земли, и уже после вода и ветер начали вырезать известняк под колонны высотой до 30 метров. Местные легенды говорят, это застывший танец древних воинов, а ученые, что это карстовый лабиринт. Но кто бы не прав, ходить там как сквозь гигантский орган, где каждый поворот – это новая нота. А в США, в штате Юта, есть лес ангелов. Это тысячи красных песчаных столбов, похожих на фигуры в плащах. Название дал один исследователь. Когда солнце садится, они все поднимают руки к небу, как будто молятся. А на Мадагаскаре каменные иглы поднимаются острыми шпилями. Местные называют их землей, куда не ступала нога человека. И да, такие места меняют восприятие. Вы перестаете спешить, начинаете слушать эхо как музыку, а тени от камней кажутся живыми. Конечно, бывают моменты волшебства. Дети уверены, что ночью камни двигаются. Фотографы ждут рассвета, чтобы поймать, как свет оживляет лес. Один раз турист сказал: «Я пришел посмотреть на камни, а ушел с чувством, что меня здесь ждали». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели побывать в таком лесу?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Надевайте фартуки, мы начинаем. Сегодня в меню куриный суп с яичными блинчиками. Немного необычное, но очень вкусное первое блюдо. Вместо куриного филе можно использовать филе индейки. Что нам понадобится? 500 граммов куриного филе или крылышек, а также можно взять голени. 5 яиц, небольшая луковица, половина моркови, свежая зелень укропа или лука, соль, перец, растительное масло для жарки. Как готовим? Филе нарезаем небольшими кусочками, заливаем водой и варим до готовности 20-40 минут в зависимости от того, какое мясо вы выберете. Яйца взбиваем и немного солим. Жарим из полученной смеси 4-5 блинчиков, сворачиваем их рулетами и режем на тонкие полоски. Лук мелко шинкуем, морковь трем на крупной терке и обжариваем на растительном масле до мягкости. Добавляем зажарку в бульон, туда же отправляем яичные блинчики, доводим до кипения и даем провариться пару минут. Подаем суп, посыпав зеленью, с подсушенным хлебом или чесночными булочками. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Как-то раз, 25 мая 1921 года, Владимир Ильич Ленин решил, прикинувшись простым человеком, побродить по Москве.
4: Прогулявшись 2 часа, он проголодался и зашел в ресторан.
5: Товарищ официант, а у вас хоть огурцы соленые?
4: Нет, господин хороший, огурцов-то мы не держим.
5: Ах, да, у вас ресторан. Какие к черту соленые огурцы? Прекрасно. Тогда дайте их красный, растягайчиков, графинчик водки, шашлыки из баранины, люля-кебаб, омара в винном соусе, мясо по-французски и на десерт что-нибудь сладенького. Жду-с. Не понял, в чем дело, батенька?
4: Да так, у нас просто кроме супа горохового и похлебки рыбной ничего и нет. Эпоха военного коммунизма, сами знаете.
3: Мораль этой истории проста. Чем чаще представители власти выходят в народ, тем лучше для народа.
4: 25 мая 1921 года Владимир Ильич Ленин написал одну из самых прогрессивных и полезных статей о срочной необходимости новой экономической политики.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 25 мая. В Луганской Народной Республике создадут мемориал в память о жертвах атаки беспилотников ВСУ на Старобельский колледж. Об этом сообщила ректор образовательного учреждения Жанна Марфина, пишет РИА Новости. Она подчеркнула, что увековечить память погибших ребят – приоритетная задача. Напомню, в минувшую пятницу ночной удар 4 беспилотников по учебному корпусу и общежитию унес жизни 21 человека. Поисковые работы на месте трагедии полностью завершены. Власти региона объявили 24 и 25 мая днями траура. В России предложили ввести для всех семей с детьми выплаты по 10 тысяч рублей. С инициативой выступил депутат Николай Новичков, пишет «Газета.ру». Согласно документу, помощь должна предоставляться по принципу безусловного базового дохода, то есть без справок о нуждаемости и учета заработка родителей. Начать парламентарий предлагает с 2 ежегодных перечислений ко Дню защиты детей 1 июня и к началу учебного года. В перспективе эту поддержку планируется расширить до ежемесячных выплат. В России выросло число нелегальных кредиторов. За первый квартал этого года их стало на 36% больше, чем за последние 3 месяца прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Регулятор уже направил на блокировку более 1300 интернет-ресурсов. Эксперты связывают рост теневого рынка с новыми правилами для микрофинансовых организаций. С 1 марта при выдаче онлайн-займов они обязаны использовать биометрию. Еще 4 региона России присоединятся к эксперименту с гостевыми домами для туристов. Об этом сообщил зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Махмат Ахмадов, пишет «Парламентская газета». В список вошли Республика Адыгея, Республика Бурятия, Астраханская область и Нижегородская область. С аналогичной инициативой также выступили Карачаево-Черкесская республика и Оренбургская область. И в завершении выпуска. В Гатчине запустили первый маршрут промышленного туризма. Он создан в рамках региональной программы «Крутая локация». Как пишет ТАСС, новый тур объединил 4 объекта. Участники смогут увидеть роботов на умном заводе СЗМ, оценить выпуск алюминиевого профиля для поездов и самолетов компании «Петракон», посидеть за штурвалом авиасимулятора в Музее истории военной авиации и посетить Приоратский дворец, единственный в России землебитный замок. Маршрут рассчитан на школьников, студентов и семьи с детьми. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Осталось 7 дней.
1: О, Кать, привет, ты тоже это слышала?
2: Доброе утро. Что это?
1: Я не понимаю, как откуда-то взялось. Голос какой-то странный.
2: Так.
1: Ты тоже, да, его слышала?
2: Да.
1: Ладно.
2: Что это было?
1: Будем разбираться, пока не знаю.
2: Сегодня прям будем разбираться?
1: Ну, наверное, в течение 7 дней будем
2: разбираться. Серьезно?
1: Да, посмотрим, что это такое. И, наверное...
2: Если бы мы знали, что это такое. Мы не знаем, что это такое.
1: Да, потом придем все-таки к какому-то некоему выводу.
2: Логическому завершению всего вот этого.
1: А то пока страшно, очень страшно. Мы не знаем, что с этим делать. Если мы знали, что с этим делать,
2: но мы не знаем, что с этим делать. Ладно.
1: Но мы знаем, что делать с этим утром. Во-первых, каждому из вас, Екатерин Трегуб
2: и Иван Семиклетов,
1: говорим
3: доброе утро!
1: Проспать, взбодритесь, получайте удовольствие от дня сегодняшнего, понедельник, 25 мая сегодня, и впереди много чего классного, интересного и, я бы даже сказал, загадочного и мистического сегодня.
2: Да, сегодня будет так.
1: Да, сегодня придет новое, как, ну, не новое, уже заявленное здесь альтер-эго Екатерины Трегуб.
2: Как ты меня, Трегуби?
1: Это все, подожди, все будет.
2: А я тебя тоже придумала.
1: Хорошо, договорились. Как выходные прошли, Катя?
2: Прекрасно.
1: Великолепно. Надеюсь, у наших слушателей тоже все было хорошо. Погода была замечательная на самом деле.
2: Вообще шикарно.
1: Я и в субботу... Работа.
2: На работу. Воскресенье на работу. Вот пока шел, думал, как хорошо, да, тепло идти.
1: Погода классная была. Да и сегодня тоже. Я с собакой гуляю, кофту надел, думаю, ну, под ветровку. На всякий случай.
2: Угу.
1: Такой, да можно бы, наверное, было и ветровку не надевать, или кофту не надевать.
2: Серьезно? Настолько?
1: Ну, вообще хорошо было. Да. Так что, если вы сейчас такие, что? Я такой, знаете, что там здорово.
2: Ну, нет, знаете ли, вы слушать-то слушайте, но когда будете выходить на работу, вы все-таки ветровочку с собой и кофту под нее тоже надо. Так, ну а чтобы вы знали, в принципе, насколько теплую нужно взять сегодня с собой ветровочку, мы с вами поделимся прогнозом погоды на день сегодняшний.
4: Погода на радио «Пурга».
1: В Билибине сегодня плюс 9, плюс 12, малооблачно, без осадков.
2: У тебя что, рука дрогнула, когда
1: Нет.
2: ты... Да, потому что в Анюське плюс 9, плюс 14, пасмурный, без осадков.
1: Ну, только неделька осталась до лета. Конечно, погода уже хорошая должна быть. В Певеке плюс 3, плюс 6, переменная облачность. Без осадков.
2: На Ионе минус 1, плюс 1, малооблачно, осадков не будет.
1: В Игвике ноте плюс 4, плюс 6, облачно, без осадков.
2: В Биллингсе минус 2, минус 4, малооблачно и без осадков.
1: В Марково плюс 9, плюс 13, переменная облачность, без осадков.
2: В Беринговском плюс 1, плюс 4, малооблачно, осадков не будет.
1: В Проведение плюс 2, плюс 4, облачно, без осадков.
2: В Лаврентия 0, минус 2, малооблачно, осадков не ожидается.
1: В Анадыре сегодня днем ожидается пасмурная погода, хотя сейчас свет. Летит солнышко прекрасно, радостно, без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 5.

0: Тема дня.
1: Друзья, к нам в эфирную студию вернулась мадам Трегуби.
2: Это было неожиданно, я не готова, от меня сейчас что требуется.
1: Сейчас пока от тебя ничего не требуется, просто поздороваться с нашими слушателями.
2: Доброе утро.
1: Твое альтер-эго, волшебное и мистическое.
2: Сегодня мы узнаем все.
1: Почему такой звук, почему такое прозвище? Да потому что праздник сегодня отмечается.
2: Почему меня это так тревожит, я не могу понять.
1: Довольно такой мистический, если можно сказать, сверхъестественный день Таро.
2: Самых честных
1: сегодня
2: карточек в мире.
1: Конечно, они никогда не обманывают.
2: Как я не вовремя подарила свою колоду девчушке одной. Она бы сегодня нам очень пригодилась.
1: А она зато сегодня отпразднует. День Таро или День Таролога отмечается во всем мире 25 мая. И мы в связи с этим решили взять это за тему дня, но не так, чтобы узнать, верите ли вы в Таро, карты раскладывали когда-нибудь вам или нет. Нет, мы сегодня
2: просто будем находить ответы на ваши вопросы.
1: Да, будем раскладывать эти карты сами. Максимально.
2: Как вам такое?
1: Кавычки открываются честно. Кавычки закрываются.
2: Ну, да, друзья, достаточно будет, ну, не то чтобы сказать несерьезно, конечно, мы очень серьезно настроены. Но
1: сама мадам Трегуби здесь.
2: Да, сама я здесь. Что будем делать? Совсем скоро в нашем телеграм-канале Бурга Радио появится пост, в комментариях под которым вы можете сформулировать свой вопрос.
1: Любой вопрос,
2: на который ответ предполагается только да или нет.
1: Мы просто начинающие тарологи.
2: Да, нам пока сложновато.
1: Не умеем пока расшифровывать все. Поэтому продумайте, пишите. В конце каждого часа, этого в том числе, мы сделаем расклад на самый понравившийся нам вопрос. И их в итоге будет 4, на которые мы здесь в прямом эфире ответим. И мы 100% уверены, что все это сбудется.
2: Да правда.
1: Или нет.
2: Или нет. В этом мы тоже 100%.

0: Таро не знают.
1: Никто не знает.
0: Не ломайте нам предстоящий тотализатор.
1: Так что, друзья, присоединяйтесь. Наш эфир сегодня с ним немножечко таким мистики будет в нем. Такой вот. Колдовства. Это колдовство уже, наверное, нет?
0: Колдовство
1: нет, не колдовство.
0: Нет, не
1: колдовство. Ты что? Какая магия в них Хогвартса, мы же знаем. Прекрасно. Поэтому присоединяйтесь.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня в любых делах Овну будет трудно отличить важное от неважного. Он может придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности.
1: Тельцы. Сегодня звезды призывают Тельца задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если его более-менее устраивает то место под солнцем, которое он занимает, это не повод, чтобы останавливаться.
2: Близнецы.
0: Сегодня близнецам следует быть вдвойне осторожными. Возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах их жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами.
1: Раки. Сегодня в руках рака все будет гореть, в хорошем смысле этого слова. А дым вокруг него стоять коромыслом. Рак настроен по-боевому, он готов направить свои усилия на любой фронт работ.
2: Львы.
0: Сегодня замечательный день для всех львов, имеющих отношение к бизнесу или просто намеренных упускать свою выгоду. Звезды предоставляют льву шанс получить прибыль даже там, где он не ожидал.
1: Девы. Сегодня хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг девы будет работать четко, а мышление отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела.
2: Весы.
0: Сегодня весам лучше всего удается строить воздушные замки. Они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет весы мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из них один за другим.
1: Что касается воздушных замков, мне кажется, это лучшее, что я умею делать.
3: Скорпион.
1: Сегодня Скорпион имеет все шансы заглянуть за горизонт. Ситуация столкнет его с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи, разработки, высокие технологии или фантастический фильм.
2: Стрельцы.
0: Сегодня для Стрельца наступает новый этап. Не стоит этого бояться. Наоборот, день подарит ему новые возможности и перспективы.
3: Козероги.
1: Сегодня, за что бы Козерог ни взялся, звезды не советуют ему торопиться. Есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять его к поспешным и скороспелым шагам.
2: Водолей.
0: Сегодня водолей будет порхать, как бабочка, и жалить, как пчела. Первое относится к его непосредственным делам и обязанностям, а второе к конкурентам, которым сегодня лучше не становиться у него на пути.
1: Да ты какой сегодня опасный.
0: А то порхать буду.
1: Рыбы. Сегодня звезды советуют рыбам в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет рыб к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого «я».
4: Звезды предсказывают. Что все у вас будет?
0: Гороскоп.

0: Реклама на Радио Бурда. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. На международной конференции обсудили северный завоз на Чукотку, перспективы Севморпути, особенности логистики в регионе рассмотрели эксперты на конференции в Санкт-Петербурге. Округ представлял замгубернатора Ярослав Мамонов. Он рассказал о планах модернизации портов, ПВЕК и проведения, а также затронул главную проблему северного завоза – выгрузку на необорудованный берег. По словам Ярослава Мамонова, эта сложная многоэтапная схема с использованием танкеров и барж сегодня не имеет альтернативы с точки зрения экономии времени и ресурсов. При этом регион активно развивается. Наряду с решением логистических задач, Чукотка внедряет цифровые технологии. Вскоре современные системы управления техникой запустят на крупном месторождении «Песчанка». Набережную Певека превратят в новое место для прогулок и отдыха. В самом северном городе начали модернизацию одного из ключевых общественных пространств Чаун-Чукотки. Как сообщили в муниципалитете, проект стал возможен благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Муниципальный контракт подписали 12 мая. На набережной по улице Советской создадут современное общественное пространство для прогулок и отдыха. Здесь появится променад с новым освещением, смотровая площадка с биноклями, безопасные ограждения и удобные спуски к воде. Кроме того, предусмотрено укрепление берега, строительство волнореза и подпорной стенки, которая будет служить и местом для отдыха. После завершения работ береговая зона должна стать новой точкой притяжения для жителей и гостей Певека. В 7 регионах России откроют новые казачьи кадетские корпуса. Учебные заведения появятся в Хабаровске, Иркутске, на Кубани и в других субъектах. Об этом в Пятигорске сообщил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, пишет ТАСС. Он отметил, что помимо этого планируется расширить ассоциацию казачьих вузов. Заявление прозвучало на образовательном съезде в Центре знаний «Машук». Мероприятие объединило около 150 наставников и педагогов из 8 федеральных округов, включая Донбасс и Херсонскую область. Участники обсуждают воспитание молодежи на основе традиционных ценностей казачества. Великобритания и Франция заблокировали план генсека НАТО Марка Рютте о военной помощи Украине. Как пишет РБК, проект обязывал все страны Альянса ежегодно тратить на поддержку Киева 0,25% от своего ВВП. К блоку Лондона и Парижа также присоединились Испания, Италия и Канада. Поддержали план не менее 7 стран, однако для его утверждения требуется единогласное решение всех членов НАТО. И в завершении выпуска группа «Тату» впервые за 3 года выступила на футбольном матче. Об этом пишет РИА Новости. Юлия Волкова и Елена Катина исполнили легендарный хит «Нас не догонят» в суперфинале Кубка России по футболу в Лужниках. Артистки появились на поле перед церемонией награждения. Московский «Спартак» в серии пенальти обыграл Краснодар и в 5-й раз завоевал трофей. Во время песни футболисты развернули баннер со словами «Ваш голос, наша энергия, спасибо каждому». Трибуны ликовали и подпевали гимну победителей. А завершилось выступление бурными овациями всего стадиона. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Отмороженное утро на волнах радио Пурга продолжается. Надеюсь, каждый из вас до работы дошел, не опоздал и сейчас делает то самое важное, к чему, собственно, и готовились вы, и для чего вы учились где-то там в институтах.
1: Включать чайник.
0: И пить чай с коллегами.
1: Да. Потому что утро, но оно и должно так начинаться, особенно в понедельник. Должна быть у каждого возможность, ну, кто, конечно, в этом нуждается, кто желает, собраться с коллегами и немножечко так поговорить за выходные.
0: Конечно. В принципе, подготовить себя к рабочей неделе. Потому что сразу с места в карьер тяжело. Можно надорваться, оно вам надо? Конечно же нет. Поэтому тихонечко, не спеша, в рабочее русло, так скажем, входим.
1: А еще напоминаем вам, сегодня отмечается День Таро, а кроме того, День счастливого билетика. И, в принципе, можно считать, что как раз-таки возможность написать комментарий в нашем телеграм-канале Пурга Радио, где указать вопрос, на который хотите получить ответ, это почему бы и не счастливый билетик.
0: Именно. Кстати, тебе попадались счастливые билетики там в трамвае, в автобусе?
1: Да я знаю, что как-то там по циферкам
0: там 6
1: надо.
0: Цифр.
1: Нет, я в таком я не играла.
0: Если сумма.
1: Скорее всего, потому что не ездила.
0: Да, и сумма последних трех, ну, одинаковая, то он счастливый. А если там типа 6-6-6-6-6-7-7-7-7, он одинаковый, то это вообще сверхсчастливый. Его нужно съесть. Проглотить,
1: ну, как
0: и тогда
1: обычно,
0: будет
1: почему-то
0: счастье.
1: Все, что приносит счастье, надо сожрать обязательно, вот я не понимаю.
0: Да, завтрак, обед.
1: Мы ели сирень, ели клевер, билетики, что еще?
0: Вот это вот сжигать шампанское на Новый год, это тоже все через рот.
1: Но это до сих пор, все через рот.
0: Почему так, непонятно.
1: Все счастье через
0: рот. Возможно, это отсылает нас к детству. Дети как мир познают? Ведь тоже через рот. Все, что нашли,
1: все в рот.
0: Да, также, наверное, подумали вот эти люди, которые отвечают за удачу, счастье и прочее, такие, ну, просто съешьте. Ну, мы не знаем, сожгите, съешьте, пожуйте, съешьте, найдите, съешьте, и все, будет вам счастье.
1: Так что, друзья, напоминаем, что комментарии вас ждут, вы имеете возможность написать какой-то оригинальный, забавный, классный вопрос, зачем именно такое, потому что выбирать мы будем только один, и надо написать так, чтобы именно ваш комментарий нам понравился.
0: Нет, мы будем выбирать три, потому что впереди еще 3 часа.
1: Нет, только один в час, вот так, ладно.
0: Это вот сейчас скажут, вам вот мой не выберу тогда. Нет, есть шанс, друзья. Поэтому пишите обязательно, в конце каждого часа мы будем делать расклад этих самых карт Таро, чтобы ответить на ваш вопрос.
1: Ну а в начале каждого часа, как всегда, о погоде за окном.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино плюс 9, плюс 12, малооблачно и без осадков.
0: В Анюйске плюс 9, плюс 14, пасмурно, без осадков.
1: В Певеке плюс 3, плюс 6, переменная облачность, без осадков.
0: На Айоне минус 1, плюс 1, малооблачно, без осадков.
1: В Эквикиноте плюс 4, плюс 6, облачно, осадков не будет.
0: В Биллингсе минус 2, минус 4, малооблачно, без осадков.
1: В Марково плюс 9, плюс 13, переменная облачность, осадков не ожидается.
0: В Беринговском плюс 1, плюс 4, малооблачно, без осадков.
1: В Провидение плюс 2, плюс 4, облачно, осадков не ожидается.
0: В Лаврентия 0, минус 2, малооблачно, без осадков.
1: В Анандре сегодня ясно и солнечно, осадков не будет. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 3, плюс 5.

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: Буквально, ну, 15 минут назад Елена в новостях рассказывала про суперкубок. Кубок России, и суперфинал прошел, что Московский «Спартак» чемпионы теперь. Что группа «Тату» выступала в Лужниках. Угу. И я решил продолжить эту же тему в телеге, потому что я сегодня с утра проснулся. Я не знаю, видела ты или нет.
2: Нет.
1: Но сейчас распространяется видео о том, как футболист «Спартака» Пабло Солари радовался очень сильно победе. А, чтобы ты понимала, кубок выглядит как кубок огромный, хрустальный, металлическая окантовка, и он решил вот так вот поднять его вверх, мол, да, я чемпион, и умудрился разбить его. Ровно через час после того, как команда забрала его в суперфинале. Все это попало на видео, вокруг папарацци, огромное количество зрителей на трибунах. Выражение лица, вот нашкодивший ребенок, вот, знаешь, который понимает, что он, ему что-то нельзя было.
2: Ты представляешь, насколько это хочется, мне кажется, сквозь землю провалиться в такие моменты, бедолага.
1: Так там он в момент, а как починить, а есть суперклей, пожалуйста. Вот такое ощущение.
2: Разбитую вазу не склеить.
1: Да, действительно, он на радостях поднял это все вверх. И оно все
2: уронил?
1: Вниз. Нет, не уронил. Сначала с него слетела крышка, потом откололось основание, и потом все рассыпалось в руках.
2: Ну ведь, а он вообще в чем
1: там
2: виноват?
1: Там вообще не важно.
2: Просто так
1: ты же
2: вышло,
1: понимаешь,
2: да?
1: Сейчас в медиасфере не важно, что, возможно, он был чуть бракован. На видео-то попало, как ты его разрушил.
2: Ну да, ну да.
1: Ой, ну с другой стороны, ну и понятно, футболисты уже ногами играют, а руки там...
2: Неконтролируемые.
1: Но в любом случае очень обидно за этого парня. Я думаю, скорее всего,
2: сделают новый.
1: Да, сделают новый, но он вошел в историю.
2: Мне кажется, это даже прикольно, правда.
1: Ну что? Хорошо, что он не
2: вратарь. Что он вошел в историю.
1: Хорошо, что он не вратарь.
2: Почему?
1: Тогда бы ему точно в руки ничего не надо было бы давать даже мяч. Так что, друзья, аккуратней с хрупкими хрустальными предметами.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Сегодня в музыкальном беспределе я взял песню, куплет и перевел ее на 17 языков. Угу. Вот я прям по всему земному шарику прошелся, вот настолько разные языки и написания, где-то иероглифы, где-то вязь, где-то латинские буквы, где-то кириллица. И вот в итоге у меня потом получилось, когда я вернул на русский, вот такое. Это такое я вам прочитаю, и ваша задача написать нам на номер Telegram или Max 924-789-2222, что это за песня и как называется исполнитель, группа, которая ее исполняет.
1: Мы готовы.
0: Сразу дам небольшую подсказку, связанную с сегодняшним праздником. Все, больше ничего не скажу. Так вот, песня, которую я буду, нет, не петь, не дождетесь, читать. Переведенная на несколько языков и потом обратно на русский ее вернул, звучит так. Сегодня солнце садится, сегодня волны сильно бьются о берег. Я вижу, как умирает надежда моей Майки. Моя душа рвет. Почему ты сбил мою батарею? Почему ты поешь мою песню? Песня ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это действительно ранит. Я в твоих глазах читаю, что?
1: Ну, как бы, да. Каждый раз какое-то слово наталкивает на определенную песню. Думаешь, а, может, вот это, а потом, нет, вот это, вот я, короче, не знаю.
0: А вот все. Могу прочитать еще раз быстренько, там, давай, может, как-то вам полегче будет. Сегодня солнце садится, сегодня волны сильно бьются о берег. Я вижу, как умирает надежда моей Майки. Моя душа ревет, почему ты сбил мою батарею, почему ты поешь мою песню, песня ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это действительно ранит. Ждем, кто исполняет оригинал, как называется песня. Все присылаем на номер Telegram или Max 924-789-2222, телефон, на который мы и принимаем ваши ответы. Первый правильный ответ получает подарок.
1: Ждем.

0: Катя смотрела на меня вот таким взглядом непонятным, что за песню я сегодня принес, которую нужно было угадывать. А потом, когда я прочитал, даже не пей, не спел, опять же, прочитал слова оригинала, она такая, ну да.
1: Ну, я как бы знаю эту песню, но вот так, чтобы она прям вдруг взяла и в голове возникла, нет. Ну, не настолько она на слуху постоянно, поэтому я не справилась с заданием.
0: Я очень сильно посмеялся с того, как переводчик перевел
1: Ямайку,
0: да, потому что у меня получилось: сегодня солнце садится, сегодня волны сильно бьются о берег, я вижу, как умирает надежда моей Майки.
1: Моей Майки.
0: Я Майк, все понятно, моя душа ревет. А в оригинале: сегодня солнце зашло за тучи, сегодня волны бьют так больно, я видел, как умирала надежда и Майки, моя душа плачет.
1: Тебе надо было продолжать в том же духе, у тебя получилось бы. Ну, чуть повыше, но мне не страшно.
0: Ну, нет, это я оставлю все...
1: Зачем ты стучишь мои барабаны?
0: Это я все оставлю группе Чайф. Они все исполнят далее эту песню. Конечно, это Чайф, песня «Аргентина и Майка». Ну, а что касается победителей, у нас не есть. Точнее, он, Виктор, первым правильно ответил на наш вопрос. Так и написал: Виктор Чайф, «Аргентина и Майка», 5-0. Даже счет нам сказал. И была же подсказка, что... Песня связана с праздником сегодняшнего дня, а сегодня отмечается Всемирный день футбола.
1: А почему я не посмотрела праздники? Может, мне было бы полегче?
0: Может быть,
1: да,
0: но
1: нет,
0: ты ладно, решила
1: не
0: сама.
1: Не будет сама проиграть, по-честному.
0: Да, но в любом случае, представьте, вот все, кто сегодня играл, да даже если не играли, у вас просто не было времени, но слушали, аплодисменты вам такие, как будто целый стадион болел за Аргентину, которая выиграла со счетом 5-0. Ну, в данном случае «Спартак», который выиграл Кубок России, который тоже сегодня это сделал. Так что вообще невероятно футбольный день, но все-таки Аргентина и Майка прямо сейчас.

0: Тема дня.
1: Друзья, мы продолжаем гадать на картах Таро. Сегодня негодуем пока что по поводу ваших комментариев. Их абсолютно недостаточно, да. Потому что мы их ждем не просто так. Мы даже не спрашиваем, верите ли вы в Таро или нет. Ходили ли вы к гадалкам или нет. Мы сегодня сами предлагаем вам погадать. Да. Вот вы, от вас что нужно? Вопрос в нашем телеграм-канале, в комментариях. Ответ, на который будет да или нет. Либо же на номер телеграм или макс 924-789-2222. Пишите вопрос, на который мы ответим да или нет. И мы сделаем расклад в конце часа. Сегодня, в связи отсутствия ваших вопросов и комментариев, я сделаю расклад на Катин вопрос.
2: О-о-о.
1: Так что так, давай.
2: Так, мне надо было предупредить об этом. Сейчас дайте мне секундочку. Давай так. Ждут ли нас с тобой в ближайшее время какие-то перемены?
1: О, ваш запрос принят. Гадание началось.
2: Куда переводить деньги?
1: Номер ты мой знаешь.
2: Хорошо.
1: Так вот, гадание началось, и расклад у нас сегодня такой. Вам выпала карта маг. Наступил благоприятный момент, чтобы приступить к этому начинанию. Карта мага указывает, что у вас есть все необходимые знания, навыки и ресурсы, чтобы успешно воплотить свой замысел в жизнь. Вы обладаете достаточной силой, чтобы направлять и контролировать ход событий. Ваш ответ?
2: Да.
1: Да. Ждут. А какие изменения
2: и как
1: ждут?
2: Скоро?
1: Вы все узнаете в прямом эфире на волнах радио Пурга в отмороженном утре. А в данный момент мы ждем ваши комментарии и с вопросами, естественно, и сообщений на номер телеграм или макс 924-789.
2: Тасуем карты для следующего расклада.
1: 22-22.

Несмотря на то, что на большей части Чукотки зимой очень долгая ночь, а летом длинный световой день, есть все же одно странное место — Земля во мгле. По крайней мере, именно так с чукотского переводится название села Нутепельмен. И в ночи, и при свете дня в Нутепельмене хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Окружная прокуратура предложила расширить меры поддержки для семей бойцов СВО. В Думе региона состоялась 47-я сессия. Прокурор Дмитрий Бурко представил депутатам поправки в местный закон.
2: Помощь участникам специальной военной операции и членам их семей стала приоритетом не только для государства, но и для всего общества. Большую организационную, информационную, консультативную иную помощь оказывают некоммерческие организации, у которых накоплен колоссальный опыт работы с людьми, пережившими сложные ситуации, и с их семьями. Некоммерческими организациями реализуются различные виды поддержки, в том числе восстановление после ранений, реабилитация и адаптация, содействие в трудоустройстве, а также оказание психологической помощи. Помощи демобилизованным участникам специальной военной операции и членам их семей. В этой связи, реализуя предоставленные субъекту Российской Федерации полномочия, настоящим законопроектом предлагается определить дополнительный вид деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, при условии осуществления которых органы государственной власти и местного самоуправления вправе оказывать государственную поддержку в сфере реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовки ветеранов боевых действий, а также содействия в оказании психологической помощи членам их семей и семей погибших участников СВО.
1: Депутаты единогласно поддержали законопроект в первом чтении. Летом на Чукотке будут работать 40 лагерей для 4000 детей. Как рассказали в правительстве региона, до начала смен школы и лагеря прошли необходимые проверки. Все объекты уже оборудовали пожарной сигнализацией, камерами и средствами досмотра. У 37 есть прямая связь с Росгвардией. В апреле МЧС, МВД и Росгвардия провели учения на всех пунктах. На них отработали действия при угрозе теракта и атаке дронов. С мая места отдыха планирует полиция... Патрулирует полиция МЧС. Еще 400 ребят из льготных семей отправят на отдых в другие регионы. Власти округа сообщили, что для каждой такой группы уже составили график рейсов Чукот-Авиа. Дороги детей будут сопровождать педагоги и медики. И к другим новостям. Размер мат-капитала в ближайшие годы превысит 1 миллион рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, пишет РИА Новости. Он напомнил, что выплата индексируется каждый год. Министр также отметил, что многодетные семьи могут получить еще 450 тысяч рублей для погашения ипотеки при рождении третьего ребенка. Число жертв теракта на железной дороге в Пакистане возросло до 24 человек. Ранения получили более 50. Накануне взрыв прогремел в провинции Белуджистан, когда по путям проходил пассажирский поезд. Три вагона сошли с рельсов, два из них перевернулись. Повреждения получили также ближайшие здания и автомобили. Как пишет «Коммерсант», среди погибших трое военнослужащих пограничного корпуса. И в завершении выпуска «День славянской письменности и культуры» с размахом отметили в Мадагаскаре. Как пишет российская газета, торжество прошло в Малагазийском культурном центре в Антананариво. Организаторами выступили посольство России, Африканская инициатива и Торгово-промышленная палата. Главным событием стал межлицейский конкурс «Россия. Язык. История. Культура». За победу боролись команды из 4 учебных заведений. Праздник собрал около 200 гостей. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: не даем вам скучать. Этим утром по-прежнему мы, Екатерина Трегуб
1: и Иван Семикретов.
0: Каждому из вас мы говорим
1: доброе утро.
0: Сначала ласково, а потом чуть более сурово, где комменты.
1: Да. Все, сюда.
0: Идем, быстрее.
1: Неужели вам никому ничего не интересно? Но быть такого не может.
0: Да, друзья, не обязательно спрашивать глобальные какие-то вопросы, есть ли смысл жизни и прочее, прочее. Ну, хотя, если хотите, то никто не запрещает вам задавать такие вопросы. Может быть, что-то на день сегодняшний. Вкусно ли я сегодня пообедаю? Ну, как вариант.
1: Вряд ли кто-то хочет услышать «нет» на этот вопрос.
0: Не заблокирует мне карту за миллион покупок в маркетплейсах. Ну, вот что-то типа такого.
1: А зачем это вообще все делать-то? Во-первых, для того, чтобы нам было что обсуждать в эфире, потому что мы вам обещали, что мы из ваших комментариев будем выбирать один в час какой-то самый прикольный, интересный, который нам понравится. И в прямом эфире сделаем вам расклад, и вы получите ответ на свой вопрос. Это ведь уникальнейшая возможность. Когда еще такое случится, чтобы мы вот вместе с Ваней тут вам делали расклады? Больше никогда.
0: Да, не надо искать через знакомых какие-то номера каких-то там тарологов, которых
1: переводить
0: вы не знаете.
1: Переводить все деньги.
0: Абсолютно бесплатно и максимально честно.
1: Точно-приточно, ей-богу.
0: Да.
1: Да. Так что, друзья, телеграм-канал Пурга Радио. Подписываемся, если еще этого не сделали, и пишем комментарии, потому что в конце этого часа мы будем делать новый расклад. И, может быть, именно на ваш вопрос
0: мы ответим, да или нет.
1: Ответ. Да. Ну, а пока вы услышите прогноз погоды на день сегодняшний.
2: Погода. На радио Пурга.
1: В Билибино...
0: Ты что вперед паровоза бежит?
1: Я просто вижу, что ты не готов. Хотела выручить товарища.
0: Я готов. В Билибино сегодня плюс 9, плюс 12, малооблачно, без осадков. А, готов.
1: В Ванинске плюс 9, плюс 14, пасмурно, осадков не ожидается.
0: В Певеке плюс 3, плюс 6, переменная облачность, без осадков.
1: На Ионе около нуля, малооблачно, осадков не будет.
0: В Эквикиноте плюс 4, плюс 6, облачно, без осадков.
1: В Биллингсе минус 2, минус 4, малооблачно, осадков не будет.
0: В Марково плюс 9, плюс 13, переменная облачность, без осадков.
1: В Беринговском плюс 1, плюс 4, малооблачно, осадков не ожидается.
0: В Проведение плюс 2, плюс 4, облачно, без осадков.
1: В Лаврентии 0, минус 2, малооблачно, осадков не будет.
0: В Анадыре пасмурно сегодня, без осадков. На данный момент солнечно, так что ожидаются тучки. Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 5.

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: У меня в телеге сегодня ого-го себе.
2: Ого-го себе?
1: У меня дворец в телеге.
2: Ого-го себе. Твой?
1: Ну, к сожалению, нет. Дворец не мой, но дворец большой, и стоит он всего вообще сущие копеечки.
2: Так.
1: Россиянка купила в Беларуси дворец всего за 2300 рублей.
2: 2 миллиона?
1: Нет, нет.
2: 2300 рублей?
1: Да.
2: Где этот мем? Почему он, а не
1: я? А когда я поеду?
2: Да-да-да.
1: Татьяна, так зовут женщину, она живет в Москве, жила в Москве, но уже 2 года живет в Минске и недавно приобрела дворец Радзивиллов в городе Дятлово всего за 90 белорусских рублей. Так получилось, потому что она была единственной участницей аукциона.
2: Ага.
1: Я вообще, вот как это вообще вероятно, какова возможность такая, 2300 у тебя есть дворец? Но на самом деле не все так просто. Она теперь должна его реставрировать. Это памятник архитектуры, и перед государством она отвечает за его сохранность. И в течение 5 лет ей нужно отреставрировать здание и сдать дворец в эксплуатацию. В будущем там планируется открыть кафе, отель и небольшой музей. В 22-м году дворец Радзивиллов уже выкупал бизнесмен из России, и стоимость сделки тогда была чуть больше, 96 белорусских рублей. Но все обязательства, которые он на себя взял по восстановлению памятника, он не выполнил. И вот сейчас должна это будет сделать Татьяна, и она говорит, все девочки мечтают быть принцессами со своими дворцами. И я действительно горю этим искренне, надеюсь, что смогу осуществить задуманное и вернуть это наследие людям. Сейчас я вижу в этом свою миссию. Вот так сказала Татьяна, и она настроена этот дворец реставрировать. Вот интересно, я как бы не знала, что такое вообще вот возможно.
2: Это когда путь от москвички, переехавшей в Минск, до принцессы, сначала ты покупаешь аукцион, потом ты маляр Анечка, потом ты Джаник, потом школа ремонта проходит, а потом только отпусти и забудь. И вот
1: а
2: это
1: потом
2: вот
1: тебе говорят спасибо, теперь здесь будет отель, кафе, вы свободны.
2: Ну нет, я думаю, это ей же все будет платить, ее же здание.
1: Ну конечно.
2: Но теперь главное довести все до конца. Чтобы потом не продать это за 80.
1: Я бы хотела бы вот так вот.
2: Дворец свой?
1: Ну да.
2: Но чтоб не ты ремонтировала
1: это
2: за свой
1: счет.
2: Это
1: что-то вот очень как на романтичном.
2: Вот я тоже, я представляю. Хорошо, у меня есть дворец, даже пускай он уже будет с ремонтом. Ну вот что? Ну вот я зайду туда. Я побегаю как дурак с реками.
1: Ну нет,
2: по всем
1: ведь
2: коридорам.
1: Там суть-то в том, что это объект как бы культурного наследия, в котором хотят что-то сделать для посещения людьми. Ты же не будешь там жить.
2: Это все понятно. Но вот именно сам факт твоего первого посещения дворца.
1: Да.
2: Там нет
1: же,
2: никого.
1: Обалденно.
2: Что ты будешь делать в этот день?
1: Я буду просто сходить с ума от того, что это мой дворец.
2: Я честно, будет часть того, как было в фильме «Один дома», когда родители уехали, и он осознал. Прыгать по кроватям, вот это все. Второй будет, я где-нибудь найду фраг. Я возьму вот эту фарфоровую чашечку и буду ходить с кофе или чаем. Мизинец обязательно будет оттопырен. И я такой, дворецкий! Дворецкий! Его, конечно же, не будет.
1: У меня нет дворецкого, да?
2: Уволю, не пришел. Так что, скорее всего, первый день будет такой дурашничество в полном виде.
1: Ну, скорее всего, да. Ну, я вряд ли там буду одна, я позову всех своих друзей показать, какой у меня есть дворец.
2: И просто 25 людей в платьях. Дворецкий! Ах, да, у тебя же его нет.
1: Да.

0: на выворот.
1: Еще одна викторина, как мы обещали, даже гадать не нужно было, к гадалке ходить, чтобы знать, что она будет, потому что подарки для вас у нас есть, вопросы для вас у нас есть. Хотелось бы, во-первых, чтобы и у вас для нас тоже были вопросы, потому что мы сегодня из них выбираем какой-то один в час и обязательно вам делаем расклад, и вы услышите в прямом эфире на него ответ. Так что заходите в телеграм-канал Прогорадио и под постом с темой дня напишите свой вопрос. А я...
0: Ну, а сейчас приготовьте ручки, листочки, заметки. Поверьте, понадобится.
1: Да, нужно будет что-то послушать, что-то подумать о чем-то, составить и написать нам правильный ответ по номеру Telegram или Max 924-789-2222. Как вы поняли, уже, скорее всего, по отбивке что-то нужно делать будет со словами. Точнее, с одним словом. Я взяла определенное. Оно достаточно простое. Перевернула его задом наперед. Записала, что у меня получилось. Потом взяла все согласные в этом слове и заменила их на предыдущую букву алфавита. Хочу сказать, что, кстати, тоже все согласные получились. Я взяла согласный, все правильно, и заменила на предыдущую букву в алфавите, то есть ту, которая стоит перед нужной мне буквой. Что вам нужно будет сделать? Перевернуть слово наоборот и заменить на следующую букву алфавита, ту букву, которая у вас получится. В общем, не знаю, чего там вы поняли из этого, но сделать нужно именно так. Я взяла слово, перевернула его наоборот и заменила каждую согласную букву на предыдущую букву в алфавите. Гласные я не меняла.
0: Все, давай читай и будем угадывать.
1: И у меня получилось слово «вакопас».
0: Да? Ты у меня спрашиваешь? Да, у тебя получилось такое слово.
1: «Вокопас», я неправильно сказала.
0: «Вокопас».
1: «Вокопас».
0: Ну все, теперь ждем ваши ответы 924-789-22-22.

0: Вокопас! Это тот, кто пасет воков, кто бы это ни были. Но нет, это зашифрованное слово, перевернутое задом наперед, где все согласные заменены на предыдущие.
1: Да, и слово это было достаточно несложное, но, видимо, сама механика вам дается все-таки еще трудно, потому что, ну, разные есть у нас варианты. Например, есть район, есть...
0: квартал, есть жилой и есть массив.
1: Равнина есть, но на самом деле, вот если я вам говорю, что я меняю гласную на предыдущую букву в алфавите, то для того, чтобы вам восстановить слово, ту гласную, которую вы слышите, да, вы должны поменять на следующую, то есть чтобы вернуть правильное расположение букв. И если вы все это правильно проделаете со словом «вокопас», то у вас получится таролог.
0: Кто вы, Дмитрий? Который
1: да.
0: первым ответил абсолютно верно. Да, это слово «таролог». Мы очень часто привязываемся к праздникам сегодняшнего дня. Это небольшая подсказка. Если вдруг вы глянули на праздник и ответ не сходится, значит, это не тот раз, когда мы к нему привязали.
1: Да. Дмитрий отправляется сообщение, где и когда он подарок может свой забрать. А вам, друзья, большие, громкие аплодисменты за то, что вы вот взяли сейчас и поднапряглись немножечко, чтобы угадать мою загадочку.
0: В любом случае, молодцы то, что участвуете и пишете. И также ждем, что вы напишете комментарии в нашем телеграм-канале, либо же просто сообщение на номер телеграм или макс с вопросом, на который ответ должен быть да или нет. А в завершении часа мы с Катей сделаем расклад карт Таро и...
1: выберем один из вопросов.
0: Да.
1: У нас их несколько приходит и в личные сообщения, и в комментарии в канале. Поэтому у вас есть еще шанс. Может, именно ваш вопрос нам настолько понравится, что мы захотим ответить именно на него.

0: Тема дня.
1: Ну что, друзья, а у нас пришло время ответить на еще один вопрос. И сделаем это прямо сейчас.
2: Напоминаем, что мы сегодня говорим о картах Таро, потому что день такой отмечается. И мы решили вот узнать всю правду, в кавычечках, конечно же, но почему бы нет? Такое тоже имеет место быть. Сегодня, да, получаем ваши вопросы, на которые предполагается ответ «да» или «нет», и отвечаем на них в прямом эфире. И мы уже выбрали вопрос. Нина нам написала.
1: Задавай его.
2: Куплю ли я квартиру?
1: Ваш вопрос.
2: Нина, внимание, ответ.
1: Принят. Сегодня вам попалась карта Суд. Карта суда говорит о том, что в данном вопросе нет простого «да» или «нет». Ваше решение начать это дело будет зависеть от вашей способности к самооценке, честности и духовной ответственности. Суд символизирует высшее суждение, бескомпромиссную правду и неизбежные последствия наших действий. Эта карта подчеркивает, что в конечном итоге именно ваша собственная совесть будет главным судьей в этом деле. Как уклончиво сказать, не знаю.
2: Нина, мы надеемся, вы все поняли.
1: Ну, на самом деле, это правда так. Ты думаешь, что тебе сейчас скажут «да», и ты побежишь вот так вот пачкой денег, такой «я беру».
2: Может быть, кому-то именно вот этого пинка такого, да, символического и не хватало.
1: Здесь есть еще приписка. Это непростое решение, которое можно принять наспех. И ведь действительно покупка квартиры — это вам не за батончиком шоколадным сходить.
2: Но если денежка есть, то, конечно, купите.
1: Да.
2: Проблемы нет никакой.
1: Мы в вас верим. Но все зависит только от вас. И, конечно же, мы ждем новые вопросы, на которые мы хотим ответить
2: получить
1: здесь,
2: ответы
1: в прямом эфире.

Воскресенье. На улице Пугачева загорелся муниципальный магазин. К месту происшествия незамедлительно выехали две бригады спасателей. 10 сотрудникам ведомства удалось потушить пожар на площади 12 квадратных метров. Чукотские ребята впервые покорили российскую школьную весну. Юные таланты округа успешно дебютировали на Всероссийском фестивале в Ставрополе. Команда из 18 человек смогла заявить о себе благодаря поддержке региональных ведомств, движения первых и победам в местных конкурсах «Юные дарования Чукотки» и «Чунга-Чанга». Из 80 претендентов на муниципальном этапе строгий отбор прошли чуть больше трети, а до финала добрались лишь самые лучшие. В итоге в копилке Чукотки три награды. Пианисты Прохор Шеверев и Анна Киречек стали лауреатами третьей степени. А Валерий Зырянов завоевал диплом второй степени в номинации «Струнные инструменты». Все победители – ученики первой школы Анадыря. Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Как пишет ТАСС, номера телефонов, по которым проводятся консультации, опубликованы на официальных сайтах территориальных органов ведомства. Специалисты ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг туризма и отдыха. Граждане также смогут получить рекомендации по безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий. Горячая линия будет работать до 7 июня. Во Франции предложили на 3 года полностью остановить легальную иммиграцию. С такой инициативой выступил министр юстиции Жеральд Дарманен. Пишет российская газета. По его словам, страна достигла предела в ассимиляции приезжих. Министр считает, что разрешения на работу больше не должны давать право на переезд семьи. Также он требует реформы Конституции. Нужно ввести обязательные миграционные квоты, которые позволят жестко регулировать число и состав приезжих. Окончательное решение по мораторию по его замыслу должен принять следующий президент страны. И в завершении выпуска 10-й российско-китайские молодежные летние игры стартуют в Калининграде. Церемония открытия состоится сегодня в Светлогорске. Как пишет ТАСС, в программе игр соревнования по 12 видам спорта. Спортсмены из России и Китая в возрасте от 11 до 20 лет разыграют медали в бадминтоне, баскетболе, волейболе, боксе, пляжном волейболе, настольном теннисе, самбо, синхронном плавании, скалолазании, спортивной борьбе, художественной гимнастике и ушу. В состязаниях примут участие более 300 атлетов. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Очень приятно, конечно, что вы разгоняетесь наконец-то, но остался последний час, в котором нам нужно будет выбрать всего лишь один вопрос. Ну, хотя, в принципе...
1: Можно и два.
0: Мы такие добренькие сегодня, может быть, да, один мне, один тебе.
1: Наверное, так и сделаем, да? Потому что жалко без ответов оставлять.
0: Вообще, чтобы не париться, мы можем, в принципе, весь час загадать.
1: Не, ну...
0: Но это слишком, да.
1: Конечно, надо и о погоде рассказать. Конечно. Вот через несколько мгновений гороскоп же многие ждут.
0: Да, нужно будет.
1: Музыку послушать, классно.
0: Ну, в принципе, друзья, если что, у вас есть еще некоторое время для того, чтобы задать свой вопрос, если он у вас вдруг есть.
1: А у меня есть, кстати, вопрос. Погода сейчас будет?
0: Да.
1: Хорошо.
2: Погода на радио Пурга.
0: В Билибино плюс 9, плюс 12, малооблачно и без осадков.
1: В Анюйске плюс 9, плюс 14, пасмурно, без осадков.
0: В Перике плюс 3, плюс 6, переменная облачность, без осадков.
1: Около нуля сегодня на Айоне, малооблачно, без осадков.
0: В Эквикиноте плюс 4, плюс 6, облачно, осадков не ожидается.
1: В Биллингсе минус 2, минус 4, малооблачно, без осадков.
0: В Марково плюс 9, плюс 13, переменная облачность, осадков не ожидается.
1: В Беринговском плюс 1, плюс 4, малооблачно, без осадков.
0: В Проведении плюс 2, плюс 4, облачно, осадков не будет.
1: В Лаврентии 0, минус 2, малооблачно, без осадков.
0: В Анадыре сегодня временами пасмурно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 3, плюс 5.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Тема дня.
1: Ну что же, пришло время еще одного гадания. И на этот раз мадам Трегуби расскажет всю правду. Я зачитаю вопрос,
2: подожди,
1: после чего...
2: две секунды настроиться.
1: Перетусуй.
2: Все, есть. Перетусовала.
1: И Виталий нам задает вопрос. Можно ли считать, что производители воздушных шариков занимаются надувательством?
2: Итак, выбираем карту. Выпала карта «Император». И она означает, что да, так действительно можно считать. Карта императора символизирует власть, структуру и контроль, что указывает на необходимость тщательного планирования и взвешенных решений, потому что иначе с шариками быть не может. Угу. В этом бизнесе только так.
1: Где император, там надувательство получается.
2: Да. Император требует от человека проявлять деловую хватку, логику и дисциплину. Следует основательно проработать стратегию, выстроить четкую систему и придерживаться рационального курса. Когда я заказываю своим детям на день рождения шары, надутые гелем, я понимаю, что у них настолько проработанная система, структура и план, которого они придерживаются, что это, в принципе, наводит на мысли, почему я не надуваю шары. Это очень хорошее дело, между прочим.
1: Получается, что
2: вот
1: так.
2: Вот видите, карты говорят правду.
1: Абсолютную, потому что император и надувательство – это те вещи, которые, ну, незыблемые.
2: Идут рука об руку.
1: Два столпа, спорить с которыми бесполезно.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня в любых делах Овну будет трудно отличить важное от неважного. Он может придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности.
1: Тельцы. Сегодня звезды призывают Тельца задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если его более-менее устраивает то место под солнцем, которое он занимает, это не повод, чтобы останавливаться.
2: Близнецы.
0: Сегодня близнецам следует быть вдвойне осторожными. Возможно, любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах их жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами.
1: Раки. Сегодня в руках рака все будет гореть, в хорошем смысле этого слова. А дым вокруг него стоять коромыслом. Рак настроен по-боевому, он готов направить свои усилия на любой фронт работ.
2: Львы.
0: Сегодня замечательный день для всех львов, имеющих отношение к бизнесу или просто не намеренных упускать свою выгоду. Звезды предоставляют льву шанс получить прибыль даже там, где он не ожидал.
1: Девы. Сегодня хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг девы будет работать четко, а мышление отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела.
2: Весы.
0: Сегодня весам лучше всего удастся строить воздушные замки. Они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет весы мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из них одна за другой.
1: Скорпион. Сегодня скорпион имеет все шансы заглянуть за горизонт. Ситуация столкнет его с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи, разработки, высокие технологии или фантастический фильм.
2: Стрельцы.
0: Сегодня для стрельца наступает новый этап. Не стоит этого бояться. Наоборот, день подарит ему новые возможности и перспективы.
1: Козероги. Сегодня, за что бы козерог ни взялся, звезды не советуют ему торопиться. Есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять его к поспешным и скороспелым шагам.
2: Водолей.
0: Сегодня водолей будет порхать, как бабочка, и жалить, как пчела. Первое относится к его непосредственным делам и обязанностям, а второе – к конкурентам, которым сегодня лучше не становиться у него на пути.
1: Рыбы. Сегодня звезды советуют рыбам в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет рыб к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого «я».
3: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

0: Тема дня.
1: Как обещали, два ответа на два вопроса, потому что мы сегодня щедры.
2: И сейчас прозвучит вопрос, который волнует практически каждого человека, живущего на Чукотке. Поэтому мы в завершении нашего магического сеанса сегодня выбрали именно этот вопрос.
1: Задавай.
2: Лето на Чукотке будет в этом году жарким? Да или нет?
1: Ваш вопрос принят. Ответ вы и сами знаете.
2: Нет, не будет.
1: Но карты мы все равно разложим. И вам выпала карта «Звезда». Что же это значит? Ответ на ваш вопрос звучит так. Препятствие. Это ответ. Карта Таро указывает на то, что вас ожидают препятствия и трудности, которые нужно преодолеть, чтобы событие свершилось. Но это либо пережить несколько месяцев холодов,
2: либо улететь. Да.
1: Так что мой ответ вы и так знаете, он очень близок был к правде.
2: Удивительным образом у нас на каждый вопрос сегодня выпадают такие карты, которые, ну как вообще? Это что, любая могла совпасть? Вряд ли бы. Вряд ли же такое
1: бывает. Конечно, вряд ли.
2: То есть? Надо извиняться.
1: Перед кем?
2: Перед картами. Мы изначально в них очень сомневались.
1: Если честно, мои сомнения, они никуда не делись, потому что ответы ответами, но есть небольшая информация про Таро. Дело в том, что психиатр Карл Густав Юнг рассматривал карты как проективный психологический инструмент, хранилище неких архетипов коллективного бессознательного. Дело в том, что карты не предсказывают будущее, но человек, который хорошо знает психологию и умеет, конечно, разговаривать с людьми, он вам преподаст все так, что вы такие: «Вау, работает!» Если сегодня на все наши четыре вопроса «Вау, работает!»
2: Мы не умеем, в общем-то, всеми этими штучками пользоваться, и тем не менее, даже вот этих...
1: Но свести с кредитом — это мы... Как говорится, только в путь.

0: Ну что ж, друзья, сегодня у нас получился довольно такой немного мистический даже выпуск, я бы сказал. Мы примерили на себя такие роли недоторологов.
1: А сколько мы, друзья, погадали за эфиром? Вы даже представить себе не можете. Просто бесконечный список Катиных вопросов.
0: На часть из них, кстати, мы ответим уже совсем скоро. Так что не пропустите наш эфир. Много чего классного, интересного, неожиданного вас ожидает. Простите за тавтологию. Но что ждет вас на сегодня? Это Ксения Волкова, которая вернется, точнее, приступит к эфиру в следующем часе. А мы же отправляемся. Куда?
1: Домой. Чтобы вернуться к вам завтра в 8 утра с новым шоу, с новым отмороженным утром. Утром, где мы что-нибудь обязательно интересное для вас придумаем, где мы будем снова разыгрывать подарки, включать вам классные треки, поднимать вам настроение, будить вас утром, веселить в течение дня и, ну, не всего, конечно, отведенного нам времени. И надеюсь, что вам это доставляет такое же удовольствие, как и нам.
0: Я уверен, что завтра мы будем на коне.
1: Или нет? Об этом поговорим, такая затравочка для вас на завтра. Ну, обо всем подробнее узнаем не сегодня точно.
0: Да, действительно, в 8 утра вернемся к вам завтра. Екатерина Трегуб,
1: Иван Семиклетов.
0: А на сегодня мы говорим вам пока-пока.

снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную.